0: Синдром слабый сердце,
1: нет, это не была правда,
2: Павловские на Камчатке, помнишь?
3: Радио Анонимус.

Ри – это великий диджей, и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был Ри. Я действительно почувствовал в себе силы. Я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

Ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир, ты мой мир

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Третье.
2: Третье.
1: Мая.
3: Мая.
4: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: Что такое Холокост?
1: Холокост – праздник.
0: Что там, что в нем происходит?
1: Радуются все.
2: Радио «Анонимус».

today, you know?

0: somewhere between.
1: Третье.
2: Мая.
3: Говорит Москва. Прослушайте сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 6 часам московского времени.

0: Третье.
1: Майя.
2: Майя.
3: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь.

Теперь надо потянуться и глубоко подышать. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки согните перед грудью. Пальцы соприкасаются, локти в стороны. Сжимая пальцы в кулаки, разогните руки в стороны. Потянитесь, вдохните. Раз, два. Разжимая пальцы, согните руки перед грудью. Выдохните. Три, четыре. Продолжаем. Руки в стороны, потянуться. Руки согнуть, мышцы расслабить. Вдохнуть, побольше прогнуться. Выдохнуть, вернуться в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Еще раз.

Выпрямитесь и поднимите руки в стороны. 3, 4. Теперь, наклоняясь вперед, коснитесь правым локтем бедра левой ноги. Левую руку за спину. 1, 2. В исходное положение. 3, 4. Вдохните, продолжаем. Наклоняйтесь.

вдохнуть, выдох, вдох. Продолжайте. Пониже наклоняйтесь. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Ноги соедините, руки опустите. Четвертое упражнение. Опускание на колено. Поднимите руки вверх. Отставляя левую ногу подальше назад, опуститесь на левое колено. Руки положите на правое колено. Делаем раз, два. Упираясь в колено, встаньте, приставьте ногу и поднимите руки вверх. Три, четыре. Проделайте тоже, опускаясь на правое колено. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Делаем под музыку. Раз, два, три, четыре. Выдох, опуститься на колено. Вдох, в исходное положение вернуться. Раз, два, три.

Продолжайте. Выпрямите спину. Мягче опускайтесь на колено. Продолжайте.

Опустите руки. Пятое упражнение. Поднимание ноги вперед. Отведите левую руку назад. Правую поднимите вперед. Одновременно поднимите левую ногу вперед. Постарайтесь носком коснуться правой ладони. Делаем. Раз. Опустите ногу и руки. Два. Теперь, отводя правую руку назад и поднимая левую вперед, коснитесь носком правой ноги левой ладони. Раз. В исходное положение. Два. Продолжаем. Левую ногу поднять. Опустить. Правую поднять.

А? Заканчиваем. А теперь ложитесь на коврик на спину. Ноги соедините. Руки положите вдоль туловища ладонями вниз. Шестое упражнение – сгибание и выпрямление ног. Подтяните колени к груди. Раз. Выпрямите ноги вверх. Два. Опустите ноги. Три. Четыре. Дышите равномерно. Продолжаем. Ноги согнуть. Выпрямить. Опустить. Согните ноги побольше. Полностью выпрямите. Плавно опустите.

закончить. Ноги положите врозь, ладони переведите на живот, мышцы расслабьте, глубоко подышите.

А теперь вставайте. Ноги поставьте шире плеч. Руки согните, кулаки к плечам. Локти опустите. Седьмое упражнение. Наклоны туловища в стороны. Наклоните туловище влево и, разжимая пальцы, выпрямите руки вверх. Раз, два. Выпрямите с кулаки к плечам. Три, четыре. Тоже проделайте, наклоняясь вправо. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. При наклоне делайте выдох, при выпрямлении вдох. Делаем под музыку. Влево наклоняемся. Раз, два. Выпрямляемся. Три, четыре. Вправо. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Точнее наклоняйтесь в сторону.

выпрямиться вправо и достаточно. Ноги соедините, руки переведите на пояс. Восьмое упражнение – прыжки на месте. Поставьте ноги накрест, левую перед правой. Прыжком поставьте ноги врозь. Раз. Прыжком скрестите ноги, поставьте правую перед левой. Два. Снова прыжком поставьте ноги врозь. Три. Скрестите ноги, поставьте левую перед правой. Четыре. Так и продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Полегче прыгайте на носках.

Поднимите руки вперед, вверх, вдохните. Опустите в стороны вниз, выдохните. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Руки вверх. Опустите. Еще раз. Достаточно. Занятия окончены. Переходите к водным процедурам.

0: Глюк им и глюк. Mm-hmm. Это на самом деле матрица существует. Матрица, это правда. Матрица, матрица, матрица. Не держи меня. Отпустите меня, блядь.
1: Радио Анонимус.

0: Третье.
1: Мая.
2: Мая.
3: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

Слабых не надо пинать, а старших надо уважать и жить как-то по-человечески. То хотя бы о чем-нибудь задуматься, хотя бы на секундочку. Может быть, тогда...

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сыктабляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Вам нужна сенсация, ребят? Она есть. Мы сошли с курса.
1: Вы сошли с ума, Роберт. Никто там не поверит.
0: Сошли с ума наши станции наведения. Они подвели нас.
1: Вы шутите, Роберт?
0: Я не шучу, Эрвин. Мы сбились с курса и вместо Марса падаем на Солнце.

0: условий. С другой стороны, постоянный количественный рост и сфера нашей активности требуют определения и уточнения системы массового участия. Не следует, однако, забывать, что постоянный количественный рост и сфера нашей активности требует от нас анализа позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Повседневная практика показывает, что постоянный количественный рост и сфера нашей активности позволяет выполнить важные задания по разработке направлений прогрессивного развития.
1: 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 15.

И мы споем с тобой, мой друг. Об абсолютных обещаниях. Об абсолютных навсегда. Цепями рук Эдгарда, ненужного теперь щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда, что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, жинки. Мой друг, жинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Третье.
2: Третье. Мая.
0: Мая.
3: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.

0: там, татарам тара там, татара тара там, тра-та-тара тара там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл плато, твороту. Подожди, сейчас, сейчас, подожди. Сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай-та-та. Ну, ну такая песня просто. Ну я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Третье. Третье.
2: Мая.
0: Мая.
3: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

мы продолжаем знакомить вас с миром Gala Records. Несмотря на все невзгоды, романтизм не чужд нашим исполнителям, о чем в очередной раз свидетельствует музыка неунывающих оптимистов из группы «Био».

с Александром Яковлевым и группой Био вы сможете встретиться на гастролях. А на радиостанции «Юность» эти встречи станут для вас еженедельными. Каждую пятницу в 6 вечера Саша Яковлев ведет передачу, из которой вы сможете почерпнуть для себя новости техностиля, а заодно и новости компании «Гала».

Компания Gal Records продолжает удивлять своих слушателей новыми проектами высокого класса. Сингл англоязычной группы Injections окунет вас в ностальгическую атмосферу воспоминаний об ушедшей любви.

Что думают мужчины об ушедшей любви, вам теперь ясно. А вот как смотрят на эту проблему женщины. Компания Gala Records представляет группу Lada Dance с композицией «Я пойду с тобой».

И вот, после всех мучительных страданий разлуки, влюбленные сердца снова соединяются. О том, что происходит дальше, расскажет Лада Дэнс

0: Только очаровательная девушка может заставить забыть все, что было раньше, и увести за собой в ночной город всепоглощающий и вечной любви. Об этом еще одна композиция группы Lada Dance. Девочка ночь.
1: The Galamega Mix.

0: А теперь выбросьте из головы все проблемы и танцуйте хип-хоп вместе с группой G-Racy.
1: I won't stop, 'cause I have just

Компания Girl Records предлагает вашему вниманию суперпроект года. Техногруппа Ice Fnatic и

Настоящего почитателя стиля, конечно же, не оставит равнодушным музыка Ice & Acid. Насладиться ей в полной мере вы сможете, прослушав диск группы, выходящий в компании Gala в этом году. Ну а пока еще один опус.

0: Итак, наш сборник подходит к концу. Мы надеемся, что услышанная музыка вам понравилась, и в ней вы найдете для себя нечто важное, что поможет вам выжить в это трудное время.
1: The Gala Mega Mix.
0: Не унывайте, приходите на концерты групп Технология, Bio, G-Racy, Ice & Ace, DMJ, Комбинация, Injection, Lava Dance, Angelic.

осуществляет рекламу новых работ как профессионалов, так и начинающих исполнителей. Запишите адрес: 103-287 Москва, абонентный ящик 10, студия 7.

0: привет.
1: Здорово.
0: Как дела?
1: Да так, нормально.
0: Что ты занимаешься, бро?
1: Да ничего не делаю, вон моя кассета. Послушай.
0: Отключаю.
1: Давай.

0: Ты слышишь, горны наши трубят.
1: В эфире звук,
0: они говорят.
2: Ты слышишь, трубят,
0: пионерский стук.
2: Это в эфире студия звук.
0: Ноль барабаны наши бьют. Звук номер 8 послушать зовут.
3: Че, совсем что ли?
4: Почему это интересно?
3: Ну просто полный.
4: Ну, блин, что было?
3: Ты приколись, я тут недавно на Кировской был, там Галовский киоск, знаешь, кассеты купил. Просто
4: ну-ка, ну-ка.
5: Галамегамикс. Добро пожаловать в мир Гала Рекордс. Независимая компания Гала представляет свою новую коллекцию Галамегамикс. На ваших аппаратах уникальное собрание композиций лучших команд России в самых авангардных танцевальных стилях. Правда жизни, в этом сахар нашей грандиозной подборки. Все участники этой программы, кто с иронией, кто с трагизмом, отзываются о перипетиях нынешнего бытия. И мы надеемся...

Надеемся, что эта коллекция обязательно станет вашим настольным альбомом. Но для этого надо сначала принять тот сигнал, который подает нам группа «Технология».

Кстати, все представленные здесь группы в ближайшие месяцы выпускают на фирме Gala Records свои альбомы, чтобы сказать вам что-то новое. Не будет исключением и технология, на очередной альбом которой Gala Records имеет эксклюзивные права. Еще один сингл называется «Информация».

Ну а теперь сюрприз. Мы представляем суперпроект компании Gala Records, который перевернет вас всех с ног на голову своим ураганным саундом. Эта новая рэп-сенсация именуется DMJ. DMJ. Композиция «Девочка».

Скоро DMJ прокатится по стране с гастролями. А пока не расслабляйтесь, ибо на очереди новая жемчужина суперколлекции Gala Megamix. Композиция «Чужак».

крутой звук и классная музыка. Это компакт-диск, который в ближайшее время выпустит компания Gala Records. Ну а пока послушайте еще один сингл этой команды.

в этом году комбинация выпустит на фирме Gal Records диск под названием «Хорошие девочки», в одной из песен которого они поведали историю своей неразделенной любви.

Однако в последнее время лиризм комбинации отходит на второй план, уступая место более насущным заботам. Следующий исповедь группы именно об этом.

А сейчас еще одно открытие Gale Records. Мы приглашаем вас познакомиться с новым стилем, в котором выступает группа The Blade.

Студия 7 – надежный поставщик высококачественной музыкальной информации для студий звукозаписи. Запишите адрес 103-287, Москва, абонентный ящик 10, Студия 7.

0: Ура! Мы в кефире! Здравствуйте, здравствуйте, радиослушатели Радио Анонимус. Сегодня у нас суббота. Вещаю я с помощью прочерка. Вот, потому что у меня большинство моих VPN-ов не работает.
1: Дед, сегодня не суббота.
0: Сегодня, блядь, даже не суббота, блядь, сука, пиздец, нахуй!
1: В субботу вчера вещали, ты чё, ты где был?
0: Где был? Субботник Дверецы на радио Анонимус!
1: Вот.
0: Ты вот говорил, должен был быть один звука. Где он?
1: Так я же сказал, мы с ним это договорились, что сегодня не будем. Я запрокрастинировал, он хотел прийти, я ему сказал, что я вещать не буду, но, видимо, вот и все.
0: Эх, вот гад, ты вот пиздец тебе прокрастинаторство. Хорошо, что я на час записался, а не на два.
1: Ну а зачем? Все равно никто ничего не пишет, никому ничего не надо. Я и так могу вот в Мамбле посидеть, пообщаться, мне никуда вещать не надо.
0: Вот вы посмотрите на этого человека, дорогие наши радиослушатели Радио Анонимус и шизики.ком.
1: Я даже ключ не хочу радиобота, чтобы читать их сообщения, потому что все равно пишут 3,5 сообщения, 1,5 инвалида, и те сообщения какие-то высеры, которые абсолютно читать не хочется. Культура общения абсолютно отсутствует, и нахера это все делать, вообще непонятно.
0: Ладно. Ну, чё, дочки, давайте обсуждать муниме. Итак, начнем с себя. Вот как раз я с вами в четверг посмотрел слишком много проигравших героинь. Хороший ромком. 7 из 10. Но при этом это не тот обычный ромком в стиле российских сериалов с мемасиками. Он любит... Она не любит меня! Да я люблю тебя! Вот, здесь как раз хорошая стёпа над обычными всякими подругами детства, которые во френд-зоне в итоге оказываются.
1: Насколько биопроблемный? Зачем вообще? Какой ром-ком? Какие здесь люди собрались? Какой ром у вот местного населения у нас с тобой может быть?
0: Слушай, для нулайферов это самое то. При этом нулайферы больше всего ценят слайсы, где красивые девочки делают красивые вещи.
1: Сами себе верят, смотрят. Смотрят красивые девочки, красивые вещи, смотрят ром-ком, и потом у них начинается приступ, и слюни изо рта текут, бегут насосать в раздел Б, создавать биопроблемные треды.
0: Ну, знаешь, возможно, в этой стране так, а на Западе бегут, точнее, не на Западе, а в Японии бегут на японский двач и пишут... другие проблемы, а то, что как они хотят, чтобы аниме-тяночка стала реальной.
1: Не, в Японии с таким приступом бегут в лес с веревкой, и вот у них специальный лес суицидников есть, которые ромкомов насмотрелись.
0: Нет, лес суицидников это немножко для других, это для выгоревших, это вот типа для меня, когда я выгораю полностью.

0: Понимаешь, вот тогда уже можно идти в лес с веревкой и ждать иссякая.
1: Да вот как раз статистика суицидности как раз больше, что именно идут, делают туда, с веревочкой ходят погулять как раз те, у кого коррозия наступил. До сердечного приступа немножко далеко, но жить уже не хочется.
0: Не знаю, это какая-то просто шиза. Как бы если есть куда еще падать, можно падать. Когда падать уже дальше некуда, когда ты уже и так на дне, там уже можно действительно обсмотреться вот slice of life и пойти думать, что в следующей жизни переродишься вот такой вот девочкой, которая будет делать красивые вещи и какать бабочками.
1: Да, а в итоге они рождаются в девочке, которые насмотрятся в тиктоках, там как девочки кабуки живут на улицах, танцуют под милые песенки, делают милые вещи, хотят к ним сбежать, сбегают из дома и становятся девочками по вызову, чтобы оплатить все это удовольствие.
0: Я, кстати, слышал этот вариант, когда японки и японцы отыгрывают свою тяжелую участь на камеру на ТикТок, прям в ряд там высаживаются на какой-то улице, типа они бездомные, стримят с улицы, бедные люди вот ходят на работу, рассказывают, как они сегодня там 16 часов на работе пахали, прям сидят в камере в своем там костюме рабочем и собирают донаты свои вот на свои плачевные истории. Это прям целый бизнес у них сейчас.
1: Да. Вот как раз вот и я вот про это и рассказываю. Там больше, кстати, вот из девочек и мальчиков, которые сбежали из дома, они потом в итоге спят с бомжами, просто из-за того, чтобы как-то можно было согреться.
0: Спецбомжи — это прям какое-то элитное подразделение, да?
1: А вообще... в Японии бомжом быть хуело всего. Знаешь почему?
0: Почему?
1: Потому что даже тебе получить пособие по безработице, тебе нужно иметь почтовый ящик. А у бомжа, естественно, почтового ящика нету.
0: А зачем ему пособие? Зачем пособие? Я видел тиктоки из Японии, что там есть места, где еда стоит буквально там 3 копейки, и там какой-нибудь бабке на огороде в сельской местности помог, она тебе и накормила, и копеек отсыпала, и все. Есть, показывали туристические места, где типа какие-то вареники или что-то такое, какие-то дамплинги варятся в горячем источнике, ну, на температуре с горячего источника, и можно взять себе пару яиц там, и в качестве оплаты просто стоит копилка, в которую ты должен просто так по-честному положить денежку, но, в принципе, напиздить себе пару яиц раз в сутки тебе никто не запретит.
1: Да, это можно, но если ты живешь в Токио, а не в Мухасранске, где есть горячий источник, или есть куча бабок, которым еле выживают на японскую пенсию, вот тебе как раз придется либо попрошайничать, либо пытаться строить систему. Вот как раз для того, чтобы строить систему, тебе нужен почтовый ящик. А вот пойти на почту, как в нормальных странах, и арендовать там почтовый ящик у них не принято. Потому что почтовый ящик должен быть привязан к адресу.
0: Наверняка там есть какие-то кабанчики, которые предоставляют вот эти почтовые ящики как услугу. То есть, типа как вот эти вот самые абонентские ящики в почте, только просто кабанчик снимает какую-то каморку с адресом, ему туда приносят эти письма, он их рассовывает по ячейкам и все.
1: Нет, тут как раз все проще. Для те бомжи, которые более успешно ведут образ жизни, они как раз сооружают себе временный домик и покупают, регистрируют почтовый ящик. И именно уже считает практически человек в рамках японского законодательства.

0: Если есть деньги покупать домик, строить, привязывать ящик, можно купить заброшенную дачу уже с адресом где-нибудь в сельской местности. Ну, это в любом случае не уровень бомжа. С такими деньгами можно и квартирку какую-нибудь, коморку снять в том же Токио и пойти работать. Уже не подать,
1: не,
0: уже
1: не подать. Коморку снять — это дорого. Вот, ты пока находишься на уровне, вот, работаешь за еду. Но если ты немножко выбился в жизни, повезло, нашел халтурку, тебе дали больше денег, ты как раз идешь, сделаешь из картонных коробок из-под холодильника себе домик и регистрируешь ебаный этот почтовый ящик, потому что это, блядь, сука, дешевле, чем арендовать халупу на 2 метра на 2 метра.
0: Ну, так-то да, но все равно я не понимаю смысла строить из коробок, если за стоимость этих же коробок есть готовые там дачи в сельской местности, которые уже на участке стоят, построенные, и как бы нахера напрягаться?
1: Ну вот, кстати, да, вот как раз вот с одной стороны проблема, вот у тебя есть ёбаное село, где там выбирают, а есть куча, блядь, бомжей в крупных городах. С одной стороны напрашивается ответ, вот сделать, как делают в нормальных странах, бомжи выселяют за 101 километр МКАД.
0: Но бомжи есть ноги, которые...
1: людей.
0: У бомжей есть ноги, и если бомжам что-то не нравится, они могут этими ногами сами дойти пешком за 101 километр в любую деревню и освоиться там, и скинуться вместе по копеечке, и купить домик, какую-нибудь дачу из-под бабки, в которой все эти бомжи отлично поместятся. Но поскольку они этого не делают, можно сделать просто логический вывод, что в городе им живется лучше, чем в селе. На самом деле они не такие уж и бомжи. И попрошайничайте, потом купите в мини-маге какую-нибудь лапшичку, им комфортнее в городе, чем вот в сельской местности, где еще и работы заставят, землю пахать надо будет, чтобы выращивать еду и вообще.
1: Ну вот, кстати, да. То есть, по сути, без того, чтобы вот решить свою проблему, просто уехать в жопу мира в деревню, где там прям власти делают, блять, приезжайте, налоговые льготы, дадим подъемные, ну-ка, блять, сука, приезжайте, нет, будем бомжевать в Токио, будем на камеры плакаться о том, что мы бедные, несчастные, жизнь хуевая, дайте денег, спать в этом... со школьницей, которая сбежала из дома из-за того, что она захотела пожить так же, как живут ее кумиры на ТикТоке, пожрать в комбине и пойти помыться, просто арендовав пару часов в этом, в геймерском клубе.
0: Да, да, все их крокодили слезы — это просто постанова, чтобы вытрясти шекели с интернет-публики. На самом деле этим людям вообще неплохо, и никуда они не собираются уезжать ни в какие деревни. Они планируют дальше, вот пока схема работает, дальше эту схему трясти как березку.
1: Вот нас спрашивают, где Нидзуксиус с анимешными конференциями. Вот Прочер в самом начале сказал, что он его спугнул, сказал, что и он пойдет полежать.
0: Да, выводил, да, спугнул.
1: Также у нас этот анон пишет. Конференция анимушников в Сибири. Включаешь, тебе никто не даст. Можешь подождать и идти сконзориться в лесу. Падать дальше некуда, ты уже на дне. Смотри слайд и думаешь, ты переродишься. Суровые и злые сибирские анимешники.
0: Это что такое, кто таблетками трес?
1: Где тряс таблетками? Кто тряс таблетками? Какие таблетки?
0: Понятно.
1: Что понятно?
0: Что таблетки не выпиты. Ну ладно. Был такой звук, как будто кто-то взял блистер с таблетками и тряс ими перед микрофоном.
1: Ну, знаешь, мне вот тоже показалось, что кто-то потряс таблетками. Вот я его тоже слышал. При этом у меня его нет, у блистера никакого под рукой.
0: Проверь за спиной, у тебя мамка не стоит с таблеткой.
1: Лучше мамка в театр уехала.
0: А в театре аниме показывают?
1: Нет, тогда какой-то спектакль в балетеатр, что ли.
0: Слушайте, а ведь спектакли в театрах, это же ведь тоже slice of life, то есть мы же, получается, что в Советском Союзе, Российской империи тоже slice of life все любили.
1: Да.
0: Так, ну и зачем вы смотрели эту вот вашу аниме? Вот она у меня, например, не скачивается. Я нашел вот ее там в двух озвучках с английским дабом, а там полтора инвалида сидирует. Вот я только
1: половину скачал. Тебе дать мою ссылку на раздачу, которую я скачивал, крутил анончиком?
0: Нет, я сам все искал.
1: Ну, во-первых, за тем, чтобы а, расширить кругозор, и б, что это необычный slice of life.
0: Вот, ну, вы же понимаете, что... Вы же понимаете, что это все фантазия, что с вами такого не будет, вы уже слишком старые. Это надо было в школе вот смотреть и в школе подбивать клинья к вот этим всем ромам.
1: Вот знаешь, вот как раз это вот сделано для стариков, которые бы обосрались в своей школьной жизни. Вот там реально вот это вот, мне кажется, сатира всего этого.
0: Вот вам смешно, а на зоне Валбересе взрослые вот жирные мужики там за 40 лет будут заказывать себе юбочки, колготочки, и дома, пока никто не видит, вот притворяться, что они еще школьники и будут вот переодеваться в девочек и slice of life себе делать прям в пердак.
1: Слушай, они же не с другими мужиками делают в пердак, так что что тут их осуждать?
0: Пролетарии всех стран, объединяйтесь.
1: Вот именно, да. Пока ты это не делаешь с кем-то, с Аньком, это еще не экстремизм.
0: Так, а если по видеосвязи это делать, это экстремизм?
1: Надо смотреть на прецеденты. А ты что смотрел?
0: Я «Психопас» второй сезон смотрел. Вот я тогда посмотрел. Первый мне посоветовали, а первый мне, в принципе, понравился, но в конце я так и не понял, зачем я это смотрел. То есть в первом сезоне было несколько историй, которые перемежались, которых объединяло только то, что вот два злодея, один белобрысый, второй аутист, были за всей этой схемой. А истории были в целом интересные вокруг других злодеев, которых они вот подстрекали и давали им возможность делать преступление, но и каждая история, каждый злодей, каждый убийца имел какой-то свой мотив, свой шарм, свою ебанько, и смотреть это было интересно, как они это расследуют и как все это заканчивается. В конце была эпичная драка, концовка, расставлены все точки над «и», и показали нашей главной героине бассейн с мозгами. Короче, первый сезон был нормас, но концовка просто закончилась, и как бы клиффхенгер, что Сибил жива, и дальше будем вот еще делать вам эту аниму. Второй сезон я посмотрел, и у меня сложилось впечатление таково, что Во-первых, история рассказывается всего одна на протяжении всего сезона, она тянется просто последовательно. Никаких новых злодеев, никаких новых, вот вообще нихера не происходит, тупо гонится за одним и тем же преступником. А во-вторых, ну то есть вот скудно по сюжету. Во-вторых, вообще непонятно по окончании, зачем ты это смотрел. По итогам в концовке не происходит ровным счетом ничего. Один злодей убивает другого злодея. На этом вся суть закончилась. И дальше главная героиня первая никак не меняется, ничего с ней не происходит, никакие уроки она не извлекает. Вторая героиня, тупая истеричка, сыкуха, тоже остается тупой дурой сыкухой, ничего для себя не извлекает, никак не растет и не развивается как персонаж. Остальные тоже абсолютно, с ними ничего не происходит, как бы похер абсолютно. Весь второй сезон заканчивается ровно на том же, где оно и началось. Но в целом, когда я смотрел что первый, что второй сезон, история рассказывалась живо, и был интерес, что же будет в следующей серии. Вот. Из серии в серию смотреть интересно, куда оно дальше разовьется, но по окончании какое-то опустошение, нихера это смотрел, непонятно.
1: Ну вот смотри, я тебе просто скажу, проблема психопаса после первого сезона то, что главный сценарист просто, блядь, нахуй списался. Поэтому, если ты будешь смотреть полнометражки, а потом после полнометражек, потому что они идут в хронологическом порядке, по действию развития сюжета, дальше потом третий сезон, то ты просто заметь, померься на мысли, блядь, пиздец, сука, как же этот пидор заебал тянуть масло масляное. При этом некоторые вещи он уже повторял в первом сезоне. Особенно это видно в четвертый по счету, но это является третьим полнометражки из части «Грешники системы». Как раз он эти все вопросы он поднимал, грубо говоря, в первом сезоне. Просто это вот как пересказ первого сезона, вот проблема какая мишени. Вот, просто, блядь, в этом, в Непале, в декорациях.
0: Как так могло получиться, что вот они придумали какой-то sci-fi полнейший, далекое будущее, 2100, там 30 хуй пойми какой год, а придумали мозги в бассейне, глобальную систему, которая вот над всеми надзирает, и у них закончились идеи, каким нужно быть бездарным писателем, чтобы просто вот все это сделать. В первом сезоне идей было с хуй нихуя, понимаешь, нам просто показали внешний мир, вот там, например, история с этими аватарками в интернете, что у них есть вот VR-гарнитуры, что есть вот эти вот аватары, что вот, вот ими можно управлять и все такое, и все, и вот только из этого можно выжить минимум один сезон с там двумя, тремя, четырьмя отдельными историями, тупо вот про этот компьютерный интерфейс и эти самые аватары. Ну, как можно вот в таком сеттинге, в такой вселенной не иметь идеи, что делать дальше?
1: Ну, вот знаешь, у меня ответ, наверное, простой. Я уже заебал Ануну сравнивать это с Ghost in the Shell. Вот. И я еще раз повторю. У меня такое чувство, что, ну, во-первых, это дело Production IG, то есть та же самая студия, которая сейчас паразитирует на Ghost in the Shell. И там много вот, режиссеров, сценаристов, художников, они вот как раз на Ghost in the Shell и там сериалом, который этот «Синдром одиночки», там другие полнометражки, там другие овашки над ними работали. То есть, как по мне, вот если смотреть со стороны, кажется, что «Психопас» — это вот просто попытка расширить сюжет Ghost in the Shell, но потому что, ну, чтобы не брать ёбаную майор Кусараги, они решили выйти, типа, вот, создадим вот вселенную «Психопаса». И вот мне кажется, вот как раз первый сезон, ну, зарождался именно как вот такой вот спин-офф вот про приключения просто обычных полицаев в мире Ghost in the Shell. При этом вот это как раз вот когда первый сезон пересматривал на Non-FM, крутил его, я заметил, что вот такое чувство, ну вот еще по рисовке, вот главная героиня вот тоже постепенно становится, ну вот она вот чуть-чуть так похожа слабенько на майора. А уже вот когда последнюю полнометражку я крутил, она уже вот прическа, вот ей только этот офисный этот костюм поменять на типичный полуголый костюм майора, блядь, уже ничем не будет отличаться.
0: Ну, это развитие персонажа называется. В начале первого сезона это наивная девочка, которая вот на работе вот не понимает, что она делает, и все еще как-то там мечется, крутится на эмоциях, а под конец она, когда вот поняла, во что она ввязалась, как вообще вся эта хуйня работает, и мозги в банке вот там маринуются, а у нее сразу и тон голоса поменялся, и поведение стало холодным, отреченным, ее просто как будто по башке огрели, и она наконец-то поняла, что все ее эмоции это как бы нахер не надо, это все не работает, что все в полнейшей жопе, а она просто винтик системы и должна делать, что должна делать, и не выебываться.
1: Ну вот как раз вот я тебе рекомендую посмотреть последнюю полнометражку, вот как раз там, грубо говоря, все ставится точки над «и». В том числе как раз там именно... Вот знаешь, вот без того, чтобы вот плодить вот это... серию полнометражек это «Узики системы», вместо того, чтобы вот типа вот подводить все это к полнометражке пятой, я считаю, нахуй это сделай, надо было сразу ебануть пятую полнометражку, а это оставить где-то там вдали, потому что на сюжет это особо-то и не поменяет, то есть можешь даже их и не смотреть. Просто они должны, чтобы понять, а откуда взялся тут оперативник этого, и как самодействует МИД и Минобороны с Минздравом вселенной психопаса. Вот, как раз это вот вторая полнометражка из «Узников системы». Если вот ее смотреть, два выкинуть, и типа вот откуда взялся вот этот оперативник, который вот бывший военный и сейчас теперь в Минздраве работает этим псом, карателем. Он только вот для этого нужен, чтобы объяснить, откуда у нас там будут энные события второй части вот полнометражки пятой.
0: Короче, психопасу надо было нанять где-нибудь еще двух-трех сценаристов, чтобы они писали какие-то мини-сюжеты для сезона или там для полнометражки, чтобы одного дурачка не заебывать. Это у него, видимо, была идея про футуристическое общество, где мозги в банке и девочка анимешная ходит, стреляет в преступниках из футуристического бластера. Когда он это все показал в первом сезоне, он такой: а что еще от меня надо, что вы хотите?
1: Ну, а ему сказали, блядь, давай развивай, сука, пидор, проблему с этим, с большим братом в лице шизующих мозгов в консервных банках.
0: Да, да, потом он выслал второй сезон, где эти мозги, оказывается, каких-то токсичных членов из себя просто вот потравили, и все, типа, мы улучшились, мы вышли на новый уровень, и это второй сезон, спасибо, до свидания, приходите еще.
1: Ну, вот, кстати, вот первый сезон проговаривается, но во втором сезоне больше уделяет тему то, что вот это вот сборище консервированных мозгов в мальче, которые плавают, они, по сути, на самом деле правят страной, то есть все... крупные шишки, все вот они давно уже заменены андроидами под управлением Сибилы. И только вот стоит вопрос, а какого хуя там Минобороны и этот МИД, он как-то еще барахтует, сопротивляется вот этой всей системе. Вот как раз я чувствую, вот как раз вот он пытается вот придумать, ну, может, кто-нибудь там другой, может, там кто-нибудь из режиссеров или дополнительных сценаристов, вот пытается пока сказать, блядь, сука, вот у нас пробел, давай, блядь, объясняй. Он пытается выстроить, но что-то идет не по плану.
0: Может, это плод-девайс на будущее, на 40-й сезон, что оказывается андроиды не андроиды, и мозги не мозги, и все по-разному, и там, короче, внутренняя борьба говна с мочой в этом бассейне с мочой.
1: Ну вот слушай, вот внутренняя борьба, я так понимаю, это вот как раз и был посвящен большей части второй сезон. То есть есть жизни, которые хотят помочь обществу, есть жизни, которые хотят управлять обществом. И типа вот мы такие крутые, нас взяли, законсервировали наши мозги. При этом, вспомни, там уже первоначальная идея, что консервированные мозги брали лишь только тех, кто не сидел, не видела. То есть ебаных психопатов, которые этот уровень их стресса не менялся.
0: Во втором сезоне, насколько мне показалось, внутренней борьбы никакой не было. Во втором сезоне все закончилось на том, что Сибил согласилась оценивать групповой психопаспорт, а не индивидуальный. И когда на Сибил вот направили доминатор, чтобы оценить ее вот групповой психопаспорт, там было некрасивое число 300 с чем-то, и Сибил быстренько такая: опаньки, вот, короче, этих задушите черной мочой вот в банках, и все, и теперь у меня ноль. И все, никакой внутренней борьбы я там не видел конкретно.
1: Ну, вот видишь, вот мы уже с тобой пошли вот разговоры уровня. Что значит «Синие занавески»?
0: Так там не было никаких занавесок. Там было, блядь, вот Сибил, внутри никакого конфликта не было. То есть вот это мозги в моче как-то не конфликтовали. Там никто друг другу ничего не делал. Просто они в андроид посадили мамашу одного из энфорсеров, вот, и у этой мамаши были какие-то свои вот стремления, амбиции. В общем-то, это в первом сезоне еще сказали, что ты не теряешь свою личность, не теряешь свою память, свои амбиции, и можешь там как бы в моче плескаться сколько хочешь, никто тебя там стирать не будет. Поэтому здесь просто мамашу посадили в андроида, чтобы она с этой ситуацией как-то разрулила, потому что она в курсе про сшитого мальчика, она его и сшила. И у нее просто вот свои амбиции вылезли наружу, потом, когда андроида распотрошили, и все. А дальше выяснилось, что опаньки, ну, надо делать групповую оценку, иначе ты себе будущего не имеешь, все плохо, поэтому давай-ка подстраивайся. Она такая: окей, и все. А потом на нее направили, опаньки, 300 с лишним. Она такая: ой, нет, так не пойдет, оценка неправильная. Знаешь, это как вот ты делаешь голосование, например, за кого-нибудь, за президента. Если неправильно проголосовали, ты говоришь: голосование не голосование, давайте голосуем еще раз. И голосуешь еще раз, проводишь голосование, пока не проголосуют как надо. Здесь то же самое. Направили доминатор, цифра не понравилась, она быстренько подправила, законсервировала, убила мозги, которые портили малину, и все, теперь на доминаторе нолик у Сибилы. Вообще красота.
1: Ну вот, кстати, вот как раз исходя из этого, то есть, вот смотри, вот в первом сезоне нам сказали, что в консервированные мозги вот как раз берут психопатов, которые вообще никак не отражаются, да? Вопрос.
0: Да.
2: Да.
1: Кто, блядь, попортил малину, если там 99% всех этих мозгов как раз состоят из этих психопатов?
0: Ты делаешь неправильные выводы о том, что если у тебя один мозг не считается доминатором, то их групповая ответственность тоже не будет читаться, и никак нельзя определить, кто в групповой ответственности портит малину. Там такого в сериале не было. То есть, видимо, просто Сибил придумал какой-то алгоритм, который вычисляет цифру для групповой ответственности, и просто глядя в этот алгоритм, она может как-то определить, какие конкретно мозги, даже если они индивидуально не читаются, попортили эту цифру, и все.
1: Ну, вот видишь, вот как раз вот в обсуждении вот синих занавесок мы вот как раз вот решаем, почему они синие.
0: Не, ну это ШЗ, конечно, вся эта групповая, вот этот групповой психопаспорт, я так и не понял, нахера они это сделали, типа, вообще... Мальчика сшили вот из кусков вообще, понятно. Ну, это ШЗА, мальчик-то теперь один, у него психопаспорт все равно должен быть один, у него отдельных личностей нет. То, что тебе пришили мизинец на правой ноге от психолога, например, от мальчика, который вырос бы психологом, тебя психологом не делает, у тебя в мозгах там нету этого.
1: Да, вроде посыл был в том, что хоть его и собрали, как Франкенштейн, но у него мозг собрали из трех разных человек. Ну, вот я вот так, ну, как вот... раз вот стоит вопрос, блять, сука. Ладно там, блять, похоже, там пиздец, это иммунодепрессанты были использованы, чтобы все это нахуй отторжение подавить. Ну, блять, вот собрали мозг трех разных людей, при этом они все это срослось. По идее, поправьте меня, если я, блять, сука, не прав, а я скорее всего не прав, потому что я, блять, не этот, не психиатр и не этот, не нейро, блять, эксперт, образование не имею. Вот сапольским быть не могу, но по идее же, вот даже из трех, если человек мозгов трех человек, у него же по идее должна была сформироваться какая-то одна личность, а не болеть, блять, с разделением на 100 с хуем личностей.
0: Ну да, то, что он не испытывает каких-то припадов, в которых у него личность меняет, то есть нет вот этой шизы, когда у тебя несколько личностей в голове. Если он этого не испытывает, а нам как бы не было показано, что он это испытывает, нам было показано, что он голограммы на себя переключает добровольно, то эта личность все-таки одна, единая, то есть оно как-то сшилось, адаптировалось и стало одной личностью. Никаких отдельных людей в нем уже там давно не было. И непонятно вообще, в чем это посыл, то, что он там стоит на краю бассейна и каких-то там призраков нарисовали, всех этих повзрослевших детей, которые в самолете померли. Я не понимаю эту шизу, там никого из них уже не было. Был просто додик, который уже лет сколько-то там назад был сшит из мозгов трех людей и давно уже живет как единая личность, ассоциирует себя с одним человеком и не ебет вот, ничего.
1: Ну вот как раз вот нашли, как видишь, главные проблемы второго сезона. Вот, я вообще тебе рекомендую посмотреть первую полнометражку и сразу, блять, пропустить узников это системы и, блять, перейти к пятой. Потому что первая полнометражка это, по сути, вот как раз посвящена вот этой кахайке, вот что вот эта соплячка, которая ёбаная карьеристка, там этот не хочет расти, блять, согласно с воле начальства. Вот это все конформистка, вот вспомнил слово. Вот типа вот ее показывают, типа вот, что она типа нормальный человек. После всего того, что, блядь, сделала во втором сезоне. Вообще мне во втором
0: сезоне... А что она во втором сезоне сделала? Она же вроде нихуя не делала вообще.
1: Ну, она же спалила этому карателю, который этот там поехал там и решил сломать психопаспорт Аканы. Вот как раз одна ему слила, где находится ее бабка. И он ее потом убил.
0: А, да господи, насрать, делов. Блять, у этого карателя мамка главная, он бы у нее спросил, где эта бабка находится, вообще насрать. Он это сделал просто, чтобы насрать в психопаспорт этой дурехи, просто реально спросить у мамки было проще и быстрее.
1: Вот, нет, там вообще вот показано, вот реально, если вот смотрел, там где-то 9-10 серия, где они, вот мамка с этим долбоебом, сына корзины, рассказывают их планы, и что себе представить себе, она же там это, с круглыми глазами там, сначала, пожалуйста, не пиздите меня ногами, не убивайте, пожалуйста, а потом, ой, блядь, охуенная идея, Сибилла Ван Лав, вообще, блядь, 10 из 10, нам так повезло то, что шизо мозги нами правят.
0: Да, было такое.
1: Вот. Вот как раз при этом вот еще вот проблема вот второго сезона, они не смогли ее раскрыть вот на противостоянии. То есть вот понятное дело, что она вот ее переделали как персонажа, который типа не учится, а который вот как был в первом сезоне, вот этот длинноволосый, это сын это однорукого бандита. Что вот его точка зрения, типа, нужно следовать, как решил Сивилла. То есть один за систему, другой против системы. Вот, как было в первом сезоне. Вот они пытались вот добрый коп, плохой коп провести, но это, блядь, получилось у плохого копа. Показали, блядь, тупым, блядь, точнее, тупой пиздой конформистской и карьеристкой. При этом пиздец еще тупой.
0: Я, честно говоря, и не думал, что там кто-то будет ее показывать плохой. Просто в конце первого сезона ее показывают как на месте Акан в начале первого сезона, то есть... Под дождем она приходит под плащом и начинает такой, ой, извините, вот я тут на службу, вот типа вот первый день, вот все такое. А во втором сезоне начинается с того, что она просто тупая пизда и ябеда, и на своего там конфликтует со своей коллегой, которая тоже вот инспектор, пишет доносы начальству и вообще ведет себя как змей подковерный, и все. Ее просто с самого начала второго сезона говном поливают как персонажа.
1: Ну, вот как раз вот говорю, вот ее вот это сделали, а нахрена? Ну, что она типа вот играет роль плохого копа, ладно, окей.
0: Но нет, вот, и это сделали для того, чтобы она была добычей вот этого ебанутого энфорсера сынка мамаши, чтобы он просто вот в конце сезона показать, как он ее ментально ебет, как она сидит на лавочке, плачет и ничего не может сделать с ситуацией, и все.
1: Ну ладно, окей. Ну тогда вот смотри, я тебе просто перескажу в двух словах. Вот первый, ну точнее, это по счету вторая полнометражка, но это первая полнометражка «Узник системы» или «Грешник системы», не помню, как это называется правильно. Короче, там вот в этой полнометражке она вот с этим сыном однорукого бандита, который сам стал одноруким бандитом, теперь отправились в ебеня, там спасать ребенка, вот, и там ее как раз раскрывают, типа, она, я хороший полицейский, я за закон, вот, вот ее линия в этой полнометражке, все, блядь. Не то, что, блядь, пиздец, я обосралась, там, блядь, вот, из-за меня там человек сдох. Не показан вот рост вот после второго сезона эмоционального. Там нету этого, не будет.
0: Вот просто. Ну а зачем вот рост?
1: Дело, смотри, затем, чтобы показать, что она является, ну, просто тоже стала вот нормальным человеком. Не то, что я, блядь, закон, я, блядь, против, ну, просто вот, что она выросла эмоционально, это вот не показано. Просто она вот, типа, как себя строит идеальную полицейскую, который защищает слабых. Вот знаешь, такое вот клише. Вот про этого молодого полицейского, который живет по этим, по своим идеалам. Вот, то есть она, блядь, у нас во втором сезоне ёбаная карьеристка, змея подколодная, тупая пизда. А в этой полнометражке, бац, блядь, нахуй. Ни с того ни с сего, блядь, идеальный полицейский, нахуй, Джим Гордон.
0: Ну ладно, у меня, в принципе, Ака не ассоциируется с полицейским с высокими моральными этическими принципами, которые не там по книге работают, где сказано, типа, стреляй намертво, а что-то пытается там выжить и спасти какого-то потенциального этого латентного преступника или как у них там. А это вот как раз тупая пизда, наоборот, все делала как бы по книгам, типа, если сказано стрелять, надо стрелять и похер, что будет. А, видимо, вот то, что ты говоришь, ей внезапно высокие моральные качества нарисовали ни с того ни с сего.
1: Ну вот как раз вот, вот меня и бомбит от этой полнометражки. Вот если брать первую полнометражку, это просто, грубо говоря, что там, блядь, случилось, куда проебался этот Кагами Синья. Просто рассказать. И типа вот показать, что в Японии-то заебца, в Японии-то семья мудро правит, народ не голодает, гражданской войны нету, 10/10 нахрен. Первый посмотри, реально, это вот какой год? Да, это 16-й год, полнометражка, я ее с 16-го смотрел. Да, как раз про это. То, что вот, типа вот, даже по идее заниматься Япония в РЛЭ, а на самом деле этим занимается Китай.
0: Да, да, вот. А потом в Россиюшке будем просто купим технологии вот социального рейтинга, и в России будет Сибил тоже вот мониторить вас всех. Сибил будет, значит, мы разжижим мозг Ленина из вот склепа, в котором он сейчас лежит, простимулируем его, будет Владимир Ильич над всеми мониторить, в моче бултыхаться. Вот.
1: Так мозг Ленина же давно разрезали на кучу, блядь, этих тонких, больше, чем, блядь, эти ломтики бекона продаются в магазине.
0: Ну вот, ломтики бекона в моче.

0: В России не Сибил, японцы не производят Л. Нас будет Сибир.
1: У нас будет Виссарионович.

0: Да ну чё, этот ромком у меня качается, вот, посмотрю, вот, неужели такой вот прям хороший, вот, рекомендуешь, вот, у меня что-то трудно верить, что ромком может быть таким, который можно кому-то порекомендовать, в принципе, как жанры, но раз уж вот вам понравилось, я тоже посмотрю, может быть, какой-то hidden gem, как принято говорить.
1: Я вот реально хороший, вот создан, я вот когда в соседчестве смотрел ромкомы, у меня, блядь, подгорало от всей этой тупости, что там происходит. Я вот это смотрю, блядь, и, сука, с одной стороны жизненно, с другой стороны это смешно. Вот, я в свое время вот то, что вот набор анимушника по типу Тродоры, Лиза, ну Лизы, там не может моя сестра, младшая сестра быть такой милашкой и так далее. Все это говно было просмотрено через силу. Да, были смешные моменты, но не... Это вот не заходило. Вот даже я вот, когда вот сейчас вот смотрю, что такое, вот если мне вот... До этого мне попалась случайно сестры Амагами. Это тоже ром, но не ком, это просто романтика. И... Ну, не горело, конечно, но... То, что автор вот специально ставит то, что у тебя, блядь, есть гарем из трех сестричек, немного меня раздражал. Я болел за подругу детства. И там как раз последний арк, как раз вот типа вот, что поменялось местами, ГГ оказался там, где что с подругой детства они будут поступать вместе в универ. И это, блядь, реально смотрелось более, так сказать, органично, чем предыдущие там ветви. Я просто, если что, я делюсь просто своим вот опытом. Я реально, я не любитель вот романтического говна.
0: Ну, но... может быть, тебе понравилось просто эстетически, а ты не понял, может быть, там рисовка была хорошая, или тебе понравилось, что успешные люди, у них все успешно получается, они отношения строят, в школу ходят, а вот никого там в школе башкой в унитаз не макают, никто там не дерется, вот.
1: Не, там, вот смотри, там просто это вот тупой, грубо говоря, гаремник. Вот, с мистикой. И если что-то брать ближе, это я бы мог назвать этого. Ну не может этот сын портить мечту девочки-зайки. Вот, который мы с анонами весь смотрели, вот ждем последней заключительной экранизации этой вещи. Вот, он очень близко к нему. Но Цин тоже не комедия, это просто романтика с этой, блядь, с паранормальщиной. И вот как раз Цин мне больше зашел, потому что там, блядь, сука, сделано все органично. Ты, блядь, веришь. Вот эффект Станиславского. Вот я в это, блядь, верю, что, блядь, реально такое возможно.
0: Конечно, возможно. В Японии все так и происходит. Там красивые школьницы с большими глазами бегают в школу, высокие статные парни, накачанные, мускулистые. Вот все
1: как-то... Блядь, ну слушай... Не-не-не-не. Это уже мимо. Вот проблема многих романтических произведений, это вот либо ты смотришь вот любитель слайсов, либо ты просто смотришь как произведение. Я вот из второй категории людей, и вот как раз вот верю, это вот то, что вот построено вот сюжетно. Я смотрю ради сюжета. И вот как раз вот это вот, что большоглазый там, вот этот весь клише, набор стереотипов типичного гаремника в школе, там нету. И вот как раз слишком много героинь, там тоже вот как раз вот это вот куча стереотипов есть, но они хорошо обыгрываются и снимутся автором.
0: Слушай, если тебе вот хочется такой реалистичный гаремник про школу посмотреть, есть передача на ТВ «Беременна в 16» или «Беременна в 14». Это
1: лучше. Блять, сука, ты судомир, нахрен. Я ну реально...

0: Дополнился интерес под названием Могами СС. Ты про этот тайтл? Нет, там именно сестры Могами. Если чё, парк Могами. Это вот уже ближе к ромкому. Брезер Тустра.
1: Привет, привет, Заратуш. Че, надо закругляться, время.
0: Вот там еще анончик написал. О накачанных сапных парнях. Что там Steel Ball Run? Что думаете по первой серии 40 минут? Вообще первый раз об этом тайтле слышу.
2: Да, первый раз не смотрела. Первая серия в 40 минут нормальная длина, как бы, аниме серии. В чем проблема-то?
0: Не, вообще-то это ненормально. Средняя длина серии 20-22 минуты.
2: Не, какая-то хуйня. Слушай, Анизука там по 25-30 минут серия была. Тот же самый Психопас, сколько там, по-моему, минут 40 или 35 тоже.
0: 5, ты тоже чё, офигел? Психопас там как раз, если выкинуть эддинг и с опенингом, как раз выходит 22 минуты.
3: А, если выкинуть эндинги с опенингами, оно это другое дело.

0: Вообще выглядит как какая-то жожа. И Google пишет, что это там это и есть жожа. А жожу я никак не думаю. Анончик, потому что я жожу не смог посмотреть, но смог прочитать в свое время. А ты прочерк смог жожу посмотреть?
1: Нет, я ее ни разу не смотрел, я только смотрел мемы, вот где гейские накачанные мальчики ходят с разных сторон в разные стороны с китайскими иероглифами на фоне. Мне этого, в принципе, достаточно, чтобы получать эстетическое удовольствие от аниме. Вот включать на воспроизведение не надо.
0: Во-во, это я до того, как все-таки увидел, что жожа пошла в массы, пришлось мне читать мангу.
1: Так ты еще из тех, кто смотрит аниме с страниц книги?
0: Да, я такой. Вот знаешь что, я таким стал, потому что любимый тайтл заканчивался на самом интересном месте, и вот хочется знать, что дальше. И слава богу, что есть манга. И манга переводится. Слава тебе, Господи, ты идешь читать мангу. А если там первый источник Ренобе, то есть романчик, новелка, невизуальная, а где японскими иероглифами по белому написано.
1: Блин, а сколько будет стоить в токенах для нейронок, если просто взять какую-то мангу, заправить ее в нейронку и пусть сделает аниме, вот анимационное по манге, вот это сколько будет в долларах стоить?
0: Слушай, я не знаю. Ладно, дай спонсора, вот и попробуйте сделать это вместе.
1: Блин, ну это вся манга, это какие-то, знаешь, черно-белые нераскрашенные раскраски для трехлетних дошкольников каких-то, это все читать, глаза ебанешься, это надо 100% ну, нарисовать, заанимировать, а у нас вот есть нейронки, она же по нарисованному уже раскадровку-то расставит, проанимирует и голос синтезирует, наложит, как бы все уже реализовано, осталось только собрать вместе и сделать прецедент, что кто-то вот возьмет эти рисульки узкоглазых и сделает нормальный видеоряд по ним, озвученный.
0: Ну, для этого нужно, чтобы тайтл кому-то зашел. Вот, кстати, в свое время, когда я активно читал мангу, очень много я читал для себя контента открывал, по которой не было экранизации. Вот по некоторым уже вышла экранизация, типа «Босоногий метеор». Это там, где мальчик подбирает, обычный японский школьник подбирает Лолечку, а Лолечка обладает сверхсилами. Никакого там сексуального подтекста, просто нервные силы вот этих вот метеоров. По сути, это типа покемона. Только у тебя, кроме Пикачу, в лице Лоли никого нету. А вот предлагают Go Sex. Можно обсуждать хентай, но вот я вот как перестал читать мангу, перестал со временем читать хентай. Да, посмотреть хентай я также забросил, как и смотреть аниме. Ну хотя бы аниме я смотрю с анончиками. Хентай негде с ними опять же смотреть.
1: Хентай потерял всю привлекательность. Раньше, когда не было нейронок, не было вот всего этого нагенерировано, можно было, о, смотрите, тут какие-то щупальцы лезут там под лифчик, под бюстгальтер, о, как интересно. А сейчас, ну, блядь, ну и что, ну щупальцы, ну окей, ну вот да, и что. Да, я люблю, блядь, хентай, который можно воображать в нейронке, тяп-ляп сделаю и все, и нахер это надо.
0: Вот знаешь, я вот как раз вот соснически не любил ромкомы, но шел смотреть хентай. Потому что, блядь, сука, требовалось, мозг говорил, блядь, в это не верю, а вот то, что типа вижу Тойяшек падает, натянучку с нее спускает труселя, потом он лежит в обмороке, то, что увидела, что у девочек нет хуя, у них там пизда. Мой подростковый мозг говорил, блять, сука, какая-то хуйня. Я после того, как открыл хентай, я говорю, о, блядь, нормальная тема. В жопу ваш рамку мы пошли вот смотреть экранизации хентайных ванелок.
1: Да, и теперь мы на Анон ФМ. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вот, надо устроить кефирчик по хентаям. Вот, и дать задание вот посмотреть вот какую-нибудь экранизацию ванильного хентая. Про эйфории слышал?
1: Нет, что это? Это какой-то Боку на пику?
0: А, ладно, следующий вопрос. Про Черную Библию слышал?
1: Нет.
0: Про дисциплину тоже, похоже, ты не слышал.
1: Нет, я вообще хентай как бы не котирую, если ты не понял. Я его и не смотрел, и не смотрю, и мне как-то параллельно. Это какое-то... Знаешь, еще раз, хентай — это для технологично отсталых японцев, которые ходят в свой комбини и покупают там журнальчик с хентаем, чтобы передернуть. А я сразу был с доступом к порнографии через интернет, а сейчас еще и с доступом к нейросетям, которые мне нарисуют все, что хочешь. Мне не было нужды вот в хентай никогда.
0: Вот, не, я просто к тому, что вот устроить вот тебе вот посвящение. Ну вот, кстати, можно и не хентайную экранизацию хентайной новелки смотреть. Например, School Days. Школьные дни смотрел с Найсботом?
1: Самое близкое к хентаю то, что я смотрел относительно недавно, это Vampire Hunter D, первая серия 80 какого-то года. Там с женщины срывают вот верхний топ с бюстгальтером и где-то полторы секунды трясутся сиськи во фрейме. Ну, на экране.
0: Но это ж не хентай! И первоисточник не хентай!
1: Ну как это не хентай? Вампиры есть, оборотни есть, вот охотник за вампирами, сам половину, там демон какой-то, вот женщина голыми сиськами трясет на экране, значит хентай.
0: Не-не-не, без проникновения это не хентай, это эротика.
1: Да.
0: Это женщина. Пока под юбку не заглянешь, не узнаешь. Ладно, нужно найти более хорни персонажа. Заратуштра, будешь хорни персонажем? Ну вот он нам присылает картинки из, наверное, Vampire Hunter D.
1: Я думаю, это Асука из Евангелиона жопой стоит просто голый.
0: Не, я вот как человек, который имел привычку пересматривать оригинальный Евангелион, там тебе скажу, там такого нету. Есть

ХС не стоит на это. Вот как раз не до подрочить, а мы до ради сюжета это посмотрим. Хотя там больше по Светику, но Светик сказал, что там это тоже не его фетиши. Хотел, спросил меня как-то раз Хентайокс медикал фетиш, я ему посоветовал Эйфорию, он сказал, фу, там нету медикал фетиша. Сказал, в чем проблема? Там как раз все его любимые фетиши, которых он постоянно вылил тебе мозг, дорогой прочерк.

0: Нам тут написали. Стилбол ран невероятные приключения. Джо-Джожи. Ну ладно, я же говорю, он сказал, что это Джожа. Часто манга делается по аниме, продолжения в манге нет, если аниме ее обогнало. Иногда есть, внезапно. Если ты смотрел первую экранизацию этого цельнометаллического алхимика, он как раз там обогнал, там сюжет исковеркали, и в итоговый продукт получилось то, что во второй экранизации было. Прочер, ты смотрел цельнометаллического алхимика по СТС?
1: Нет, нет, нет.
0: Вот. Вот я помню, как Шаман Кинг и Сыльного Алхимика крутили по СТС. Вот после Джеки Чана и Винкс.
1: Твинкс крутили, это я помню, а Стального Алхимика не знаю.
0: А еще утром крутили в 6 часов в блоке этого Самурай Икс. Которые, это вообще-то тупые американские это, надмозги перевели босоногие этот, Бродяги Кишин, во.
1: Утром надо смотреть «Слово пастыря», «Играй гармонь» и «Разговоры о рыбалке». Беседы о рыбалке.
0: Слушай, «Играй гармонь», «Слово пастыря» это на первом канале в субботу или в воскресенье было. «Разговоры о рыбалке».
1: Очумелые русские ботинки из бутылок.
0: А вот как раз в будние дни вот с утра по СТС как раз и показывали этого. Самурай Икс, и я просил, чтобы меня будили как раз к его началу. А вот после Самурая Икс шел блок со смешариками, после смешариков Вуди Вудпекер.
1: Ой, Бобров крутили по РЕН-ТВ, вот тоже мой любимый мультик был.
0: Кого крутили?
1: Вунш-пунш, блин.
0: А, Вунш-пунш, я вот, кстати, его посмотрел недавно. Не знаю, я считаю, не зря же он прошел мимо меня.
1: Вунш-пунш отлично смотреть, я его как ребенок очень хорошо котировал, и уже в студенчестве я, если там лежал с температурой, его охренительно поставить на фоне и просто там лежать, залипать в потолок.

0: Ну что, будем закругляться?
1: Да, наверное.
0: Короче, вот, а что мне смотреть-то?

0: Ты вот будешь смотреть слишком много проигравших героинь. Заратустра будет пересматривать Эйфорию. А я-то, блядь, что буду? Какое мне домашнее задание?
1: Сейчас я посмотрю, что было на эту неделю. Вот, можете что-нибудь понравится.

0: Так, «Удачи, веселье и не сдохни» — фильм 2025 года, Шифонер рекомендовал. «Алёша Попович и Тугарин змей» 2004 года, это я рекомендовал. И «Фейерверк» — это не аниме, фильм 97 года про якудзу, который вот что-то там делает.
1: Так, пожалуйста, первые трети еще раз.
0: «Удачи, веселье, не сдохни» — фильм 2025 года. И третья — «Фейерверк» — фильм 97 года.

0: Окей, вот гляну. Вот, кстати, я вот поначалу мне показалось, что это тайтл, который крутил Свитик, но это Свитик крутил, наверное, в 23-м, что ли, на 24-м. Как раз вот тоже про неправильный выбор пути. Это французский фильм был.
1: Не знаю, не помню такой.

0: Да ладно. Короче, фейерверк и вот этот вот тайтл. Пойду смотреть тогда его.
1: Да, давай. У меня тоже некоторые из них скачаны, вот не смотрены, поэтому тоже надо будет засмотреть.
0: Ладно, на сегодня все. Анончики, всем спасибо за внимание. Ради Анонимус мы доставляем.
1: Всем пока.

правым военным на скалистом морском берегу. Ой, девчонки, режим диеты.

И восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества, и шла она десятилетия. Но последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время, сегодня ночью. Арнольд Шварценеггер, Майкл Байен, Линда Хэмилтон, Лэнс Хендриксон, Пол Уинфилд.

0: Вот кто это?
1: Киборг, помноженный на вечность. Это терминатор, выбежавший из земли.
2: Последнее сражение. Состоится здесь.

спорить и смотреть в усталые глаза. Флибустьерском дальнем синем море бригантина подымает паруса. Флибустьерском дальнем синем море бригантина подымает паруса. Капитан, обветренный как скалы, вышел в море

радости и в горе. Только лишь чуть-чуть прикрой глаза, ты увидишь в дальнем синем море бригантина подымает паруса. Ты увидишь в дальнем синем море люди Флинта подымают паруса.

0: что, братушки, давай помаем.
1: Ну давай.
2: А мне?
0: Держи.
2: Отсвали. Я же...
0: Хорошо, пошла.
2: Тепленькая.
0: Да, ребята. Пора.
2: Где мы будем, не помрем.
3: Водички нас запей.
2: Куда?
0: Тепленькую, да?
2: Куда?

0: Битлов.
1: Четыре, три, два, один.

0: нас ожидают далекие планеты, холодные планеты, безмолвные поля.
1: Но ни одна планета не ждет нас так, как эта планета, да

Тык-тык. Ёлы, как же так? Братушка, братушка.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Третье.
3: Третье.
4: Мая.
0: Мая.
5: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

Баки. В Париже я жевал каштаны жирные, они, по мнению моему, горьки. Они вдали от родины

Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю.

Вновь мы с ними пройдем детство, юность, вокзалы, причалы. Будут внуки потом. Все опять повторится сначала.

вокруг. Лишь ветер на сопках рыдает, порой из-за туч выплывает луна, могилы солдат освещает. Белеют кресты далеких героев прекрасных, и прошлого тени кружатся вокруг, твердят нам о жертвах напрасных. Среди будничной тьмы, житейской, обыденной прозы, забыть до сих пор мы не можем войны, и льются горючие слезы.

не отдали долг и вечную память не спели. Так спите ж, сыны, вы погибли за Русь, за отчизну. Но верьте, еще мы за вас отомстим,

Пейся песня на просторе, здравствуй, милая жена. Штурмовать далеко море посылала нас страна.

Только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезд.

у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю

смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна.

いつか雨は上がる。その時は別々の空を見上げていた方がいい。そうしよう。

Вот, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, в эфире опыты над людьми. Нет, в эфире опыты под людьми. Ах, вы люди, а я опыты.

Дарите мне на какой у сатанистов главный праздник? Ну-ка, сколько она стоит, интересно. Не по-божески. Фейт, кстати. Фейт. Будем проходить фейт еще раз. А надо. Не с первой главы, а сразу с третьей. Так, игра. Чё? Нет, это. А какой-то типа артбук. Артбук на тему игры Fate. Нет, это не игра с аспектом. Какое название группы его исполняла? Название «Опыты над людьми». Группы указано три. Нате с восклицательным знаком. Также можно прочитать как хейт, но я думаю, это Нате. Восклицательный знак. Антон Адасинский и Авиа. Мне этот трек попался, потому что Авиа, а остальных двух я не знаю. Хотя это как бы повод посмотреть на эти два других. Опыты над людьми. Хороший трек. Опыты. Так. Ну чё, жука-игрока все еще не видно. Он меня там заспойлерил, сука. Не то чтобы заспойлерил, так. Ну как бы заспойлерил, но так, ничего серьезного. Он заспойлерил, что такие в 46-ю комнату можно зайти. Что там будут всякие хинты насчет дальнейшего. Ну, это, видимо. Причем он как бы удивился, что я там еще не был. Я не знаю, может, можно было сразу, когда получаешь титры, зайти. Я просто что-то не делал. Ну, так или иначе, можно при следующий раз. При следующего дохода дойти. Так. Давай. Давай. А когда? А у какого алоэ? Блядь. Тёзка, это, блядь, отец Гитлера, а не сам Гитлер. Не Алоизич, собственно, Алоиз. Алоиз Гитлер, получается, да?

фильмовый. Короче, основной, видимо, был артист Нати, а два остальных это Антон Адасинский и Ави. Я знаю и люблю и слушаю

Ну. Как бы не авиа какие-то. Короче, ничего не было. Когда последнее что-то у них прям было? Непонятно. Не, ну я смотрел, что бывает вроде, типа где-то раз в год они дают концерты. Непонятно. Непонятно! Надеюсь, еще живу хоть. Ну, до 24-м было. Ладно, не важно. Итак, и мы снова возвращаемся в особняк дядюшки. Что у нас там? Дойти, какие у нас там задачи? Дойти в 46-ю комнату повторно. Ну и откачать резервуар, взять ключик, видимо.

Ну ничего нового, но концерт это уже неплохо. Нового ничего. Сдохли, ну я бы сказал, сдохли это другое. Заморозились, может быть. Ну и у них участника, видимо, всякие другие проекты, но типа раз в год собираются сделать именно концерт Арии. Так, ну чё, попробуем набрать классрумов. Классрумовый ран. Тем у нас собирать предметы, чтобы было интересно. Кстати, а я заскринил. Да, письмо второе. Чё я ещё поскринил? Надо по-другому, покомпактнее расположить. Давай классрумовый ран. Заходить туда вообще надо ли?

0: раз в год собирать, но кормители факов.
1: Да, ага.
0: Очень, наверное, много зарабатывается с этих концертов, концерта, да.

0: на другой, что было написано, где-то еще. Где-то была еще доска с надписью. И это. И зима Timely Manor эфирная. Timely. Manor. Manor. Ну, как бы я игру понял, но... Игру слов понял, но к чему она? Верь, не мой ностальгий... О, fuck off. Fuck off. Ностальгия. Кто, блядь, Ави знает? Поведусь. Кто, блядь, Ави знает? Ностальгия. Полтора деда? Ностальгия, зарабатывание на ностальгии, это вот фильмы про кишу, про киша. Вот, которые делают. Вы видели этот трэш? Вы знаете об этом трэше? Зарабатывание на ностальгии, это брендовые с кишом завтраки в Пятерочке. Я точно помню, что была как бы еще какая-то надпись, которая мне показалась какая-то и парной немножко. Где еще доска была? Вот тут стадия. Как будто где-то еще. Может, не доска. Но тоже какое-то вот полу. Блеклая. Нет, оно есть. Не нахожу. Ладно. Да. Пятерочка есть бренд. Ну, за. Не, ну как бы. А ты сходи в Пятерочку, я думаю, они везде. Вряд ли это что-то оставшееся локальное. Atomic Heart. Ну, не, ну всякое там, как полуфабрикат, а уже готовая в холодильнике еда. Какие-нибудь там, не знаю, кашу. Вот, под кишу, под киша хороша каша. Сериал бы... I don't care. О каких дверях? Какие? Если там какие-то спойлеры, я тебя убью. Но ты, скорее всего, не знаешь вообще, что. Ой.
1: Итак. Что вам еще нужно, кроме чуда?
2: Нам нужны двери.
0: Да, я видел.
2: Много дверей.
0: Хороший кринж, хороший. Кстати, надо Винни принести.
3: Какие это. Качественные двери еще не делал никто.
2: В этом наше преимущество.
1: Надежные...
0: Блять, а ты правда можешь Винни принести? У него есть как бы рубрика субботних стримов, где он смотрит всякую рекламу. Вот, ему присылают. Вот. И вот это в рубрику. Ну-ка, где? Ага. Fuck off. Ладно, сейчас в основном браузере это сделаю. Мы тут так сегодня, таким темпом, конечно, ни одну дверь не откроем. Как бы вам показать, а не важно. Не надо вам это знать, вы все равно это не смотрите. Но если это будет, засветится у него, то я, наверное, вам покажу. Так. А короче, потом мне стримы сделаю, сейчас открою. У него всякое, ну, ему там переводик подготавливают, переводят на английский. Ему делают, люди из комьюнити специально делают сабы. Трагулик, да. Кому-то, наверное, вообще не понял. Кто? Какой Винич? Про что он? Чё? Кто такой? Какой-то производитель Нутеллы? Так, пошли.

0: такое чувство, когда эффект рекламы девяностых, он лучше, чем последний вот.
1: Я не придумал чего тупого ответить, как там, в духе ступости. I don't care! I don't care на последнюю матрицу! Мне просто все равно! Как бы у меня нет никаких негативных чувств, потому что мне все равно. Мне, кстати, скорее скажу, даже понравилось. Вот до того, как там начался. Я смотрел, до того, как там начался экшон, там вначале был прекрасный кринж. Вот прям кринж. Как только начался экшон, как только, собственно, началась там матрица, такое унылое дерьмо. Но поначалу такой прикольный кринж был. Так. Нет, стоит ли смотреть? Не знаю, сам определись. Мне как бы... Если тебе интересно продолжение, вот трилогия Матрицы, тебе интересно, вот что же дальше вот в этом интересном мире Матрицы, вот, то, наверное, не надо. Если тебе интересно с таким подходом более отрешенным, а посмотреть как фильм, как кринж, сделанный через 20 лет после завершенной трилогии какого-то фильма, какой-то трилогии фильма, на которую тебе даже на старую довольно-таки поебать, то, возможно, будет интересно. Вот. Нет, мы не пойдем рекламу смотреть. Так, уже сколько? Уже вот 10 утра, а мы даже еще не открыли ни одной двери. Так, пришло время наконец библиотеку брать. А, это еще... Ладно. Классрум. Вот бы какой-то предмет или какое-то... Что у нас позволяет поворачивать комнаты? В шоуруме было что-то дорогое, позволяющее поворачивать? Свободно поворачивать. Кстати, возможно, это было вот в этой... То, что я искал, было как раз в классруме. Где у нас классрумы? Ничего не заскринено. Ну, дав-код это такое, как бы, что-то более так массово поворачивать. Читаем автор. Берем. Так, заскринить. Я скринил, а потом проебал эти скрины. Так.

Тапки не забудь взять, а? А насрали ли уже в тапки? Продают ли тапки, в которые насрали, насрано предварительно? Как по-русски можно это? По-английски, допустим, prepaid. Как по-русски предоплаченное? Допустим, предоплаченное. По аналогии можно сказать преднасранные тапки. Извините, у меня немного шиза, приступ. Так. Интересно, то, что в университетах в Карарике играет в бадминтон, причем как маленький, так и в большой, это важная деталь будет.

Да, вижу. Доски. Доски. Еще шаришь доску. Термос, чашкоподобный светильник, пешкоподобный светильник, это за скрин, больше ничего тут нету, что ли? Просто все. Угольник, рюкзачок. Так, ничего не дергается. А, кстати, весло. Да, это может быть важно. Это может быть важно. Нам же нужно будет как-то вычислять сигил этой карарии. А о ней у нас сведений мало.

Бадминтон это с болванчиком. Ну так вот. А это вейт, стоп, бадминтон. А этот. А ракетки у бадминтона и тенниса отличаются? Настольный теннис большой. Хорошо, я верю. Да, настольный теннис и большой теннис. А бадминтона ракетки отличаются? Так, пошли. Вот. Как нам будут давать классрумы? Вот, если мне попадется классрумы, то вход обязательно, точнее выход будет повернут в эту сторону. Еще узнаем. Так, какую книжку брать будем? Curse of Black Bridge. Наверное, Black Bridge это. Black Bridge, который мост, не который Network будет. Вот. У нас тут. 4 это танцы. Чё? Это не мне, видимо. А, это про все, про матрицу. Ну что, окей. Вот у нас тут люди, которые. Вот в этот раз решили зайти, они не следили за игрой вообще. Мало представляю, чем мы в этой игре занимаемся уже больше 70 часов. Вот. Ну вот они зашли, поэтому лесник, займись, поясняем за игру. Вот, отвечай на интересующие их вопросы по игре. Вот, займись. Я-то косноязычен. Ну ты еще, наверное, более косноязычен, но у тебя руки свободны. А вот занят ли у тебя рот, я не знаю. А гифт-шоп не нужен. Классрум. Это вторая. Ну, без чего-то позволяющего активно крутить комнаты при драфтинге, мне кажется, мы. Это тухлое занятие, собрать 9 классрумов. Кстати, а зачем это? Мы решали в прошлый раз, когда заскринили. А, ага. Ну окей, мы проверим, неважно, заскринил. Заскринил, если понадобится, разберемся потом. Вы знаете, что эта игра про фашизм? Вот ребята, которые левые. Вот видите тут красный флаг? Тут в этой стране патриотическое воспитание. И вот это раскрывается. То, что тут вот очень. Фашизмом можно это называть или нет. Но вот патриотическое воспитание, что вот все дети, у всех детей любимый цвет красный, потому что это цвет флага этой страны. И это все подается, так раскрывается очень постепенно. Что типа, вот когда мы впервые вот нашли вот классрумы, типа, с. Как это называть, вот с, типа, за задачками для детей. У всех написано, что их любимый цвет красный. Я так. Чё это нам говорит? О чем это нам говорит? Так. У нас почта пришла. Ай, блядь! У меня джемов нету.
А, блядь, на каждый один джем стоит еще.

Ну все, мне кажется, разошлись. А, все уже разошлись, те, кто пришел смотреть рекламу про двери и обсуждать матрицу. Ну. Лопаты. А чё я снаружи поставил? А, ну да, скухлас. Так, новых писем тут нету. Mm.

0: Я не смотрел тебя у нас, правда.
1: So I don't care.
2: А вот если я тут задравчу, то она будет повернута в стену? Вроде как нет. Да. Вообще, как это работает? Всегда двери под вот таким углом, если только они не упираются типа в стену дома, под фиксированным углом расположением дверей. Только если упираются в стену дома, то их вот поворачивают. Anyway, пошли смотреть. Ну, да, наверное, и читаем ее интернету вибрацию. Интересно, они стакуются? Да, когда будем возвращаться, нужно будет зайти, не забыть. Итак, в третьем классе мы были или нет? По-моему, не. А, были, окей. А в чем тут суть? Ну, это... Угу. Не стоит ли вот это вот скринить? Как бы ничего важного, все очевидно, но science is

Ну и вот на этом было завязано один пазл в лабе, и больше вроде ничего, только будет, видимо, что-то связанное с этим, когда мы дойдем, наконец, в 9-й классрум. Так, я не знаю, добивать или вернуться. Ридровать не стоит, беру два джема.

Блять, сейчас в тупик себя заведу. Начали рано. Смотри на таблицу химических элементов. Поздно. Может, конечно, вернуться. У нас много, похоже, будет шагов. Но... Алаба...

А почему, то есть,

Нет. 57 ла. Пятьдесят семь, 89. Актиниум и лансаниум. А в лабе вроде была доска с полная. Короче, в лабе, когда буду, надо будет посмотреть, как там выглядело. Или там тоже просто пустая. Или это потому, что не нужны, хотя тогда бы еще другие были пропущены. Наверное, это не просто так. Окей, я химию. Я химию не знаю. Окей, наверное, просто так устроена таблица. Кстати, про транзит. Мы можем вернуться к обсуждению транзишнов в финус. И какие-то две вещи, два пункта, которые хотел дорассказать. Дорассказать или скорее затронуть. И второй я не помню. Один помню, один это в рассказе про их. Про их экспедиции в разные точки света для того, чтобы наблюдать проход Венеры по Солнцу. А в рассказе они на месте, обычно там в каком-нибудь удаленном, но как бы не, это все было не на обитаемых островах, а какие-то мелкие там поселения, города везде были. Вот, по рассказу, они везде возводили обсерватории, подготавливаясь к наблюдению. А что эти обсерватории из себя представляли в 18 веке? Просто башня, чтобы повыше наблюдать или что? Что эти обсерватории себе представляли? Вот это я хотел затронуть. А что ж еще, блядь? Что-то еще было? Не могу вспомнить. Сука. Недавно только думал, что два пункта у меня было, которым я хотел вернуться, но второй я не могу вспомнить.

Яблочко. Кстати, вот тут можно более-менее свободно рассмотреть. Ну как? Свободно. Чуть более свободно, чем на остальных глобусах. Вот эти наши континенты. И тут еще что-то огромное. Ладно, хер с ним. Надеюсь, найдем какой-нибудь глобус где-то, который можно будет нормально смотреть. Ну, в принципе, вон там вроде море просто. Океан. Море, блядь. Чижите. Нет. Так, сколько дадут? Плюс 10. Все-таки не стакаются, получается. Консерваторы, они сильно любили обсерваторию. А в какие века они строили обсерваторию? Я же сказал. Ты сообщение писал, когда я ничего не сказал. В 18 веку это все было. Какой же второй пункт был? Я, кстати, убитый, потому что я проспал. Типа вчера перед киноэфиром я поспал сколько? 2 часа. Я поспал, вроде поспал. Заснул после эфира. И проспал где-то полчаса. Проснулся и не мог заснуть опять из-за неприятных ощущений в сердце. Так давно не было, но вот снова. А в 7 утра мне нужно было ехать к родителям сажать картошку. Поэтому так и не пошел спать. И до сих пор не спал. Вот, я сегодня проспал, получается, 2,5 часа с натяжкой. Джема есть, Джема есть. Пока. You wish is granted. Как подробно-то. Что за кто мне там фото присылал? Какого-то. Они, кстати, протухли, и мы теперь даже не сможем их увидеть. Там ссылки протухли. Так что это разгадка. Загадка останется неразгаданной. Вроде это совсем не выглядело как сгенерированная нейронка. Просто что-то рабочее место с двух ракурсов. Ну, типа такой. Большой офис, не знаю, как это называется. Ну, и не офис. На стене скриншоты такие. Скриншоты из Витнеса. На другой стене какие-то лого, которые плохо можно разглядеть. Ну, одно я узнал, одно это тоже как раз лого Витнеса. А другие вроде тоже связаны с Витнесом были. На вайтборде какие-то. Какая-то карта, еще какие-то рисунки или что-то, какая-то графика, которую я не узнал. На диванчике еле заметная, прикрытая белой простыней лежит тело, которое еле заметное, но заметное по вываливающей из простыни руки. Вот. Это я описываю, что на тех фото было. По описанию кажется, что это что-то, блядь, сгенерированное нейронкой, да? Но нет, оно не выглядело как сгенерированная нейронкой. Разгадаем ли мы эту загадку? А отзовется ли тот, кто прислал эти фото?
Не знаю. Это было сегодня, типа, утром прислано. Так, так. Фэн Эрис. Фэн Рэтинг, Модерн Пэй, Роу Мьюзиум. Фэн Эрис — это название чего? И так между ними есть пролив или нет между этими тремя?

Лосос Ориндзя. Ну, поехали скринить. Все это безобразие. Нет, еще больше места понадобится.

сразу наложить карту метро.

так, я не ударил. Типа Angel Tower, или как-то вот так она называлась. Я помню, встречал название. The Angel Tower. А Trinsdale, он вон там. Ну-ка, если сравнить с этой картой. Да, Trinsdale Lake, Angel Tower, Hundred Bells. Знаете, я вот думал, что ну много, совсем много и часто уже, наверное, не придется скринить, потому что ну вот, все уже мы комнаты видели, но нет. Уже мало совсем осталось комнат, в которых мы не были. Ну вот. Тут в одних, блядь, оставшихся классах плотность огромная. Так. Окей, ну, бланк я не буду скринить. Сколько их? 1, 2, 3, 4, 5, 4.

Что там было написано, Кек? Я с выключенным мозгом скриню. I hope this isn't very... Да, смешно.

Вообще непонятно. Так, что же тут скрывают, если вот название Аринды свободно даст, вроде встречается. Что же именно тут как бы власти скрывают? Страна 404. Так, сейчас я еще с выключенной головой скринил. Что тут? Что у нас? Так, вот это значит, да, Арчерис и... Ну, окей, да, я понял. Угу. Арчерис... Ража. Аринда Эрис, Арчерис, Ража. Ну, Аринда Эрис, у хороших, у правильных детей... Фен Эрис. Так, Фен... Я до этого спрашивал... А что Фен Эрис название чего? Я забыл, что это название, собственно, текущего государства. Просто, блядь, тут где-то Эрис это отдельно, где-то Фен отдельно. Я путаюсь. Так, ну типа это неправильно. Так, ромбик вообще. А есть у нас ромбик? Как это назвать? Арка? Арка это Мораджай. Мы знаем по марке. По марке с корабликом. Угу. Какая страна выглядит морской? Надо, кстати, как-то это где-то вынести. Ладно, типа запомнил. Тут урожай, тут. Наверное, все-таки бланк понадобится. Самим отметиться.

0: Ну а тут все.
1: Завтра музыка как включилась.
0: Тут все дано. Блять. Нам нужна бы, чтобы планеты рассмотреть. И это четвертый класс. Что же будет в еще четырех? Крутая иллюстрация. Вот это сёрка. Ну вот. Вот тут вот свободно это. Без значения. Сёртера. Вот Аринда Эрес. Ну, видимо, это типа в третьей эре. Это другое, вот это другое полушарие. Ебать. Да, это карта третья эра, да, где. Можно мне это в хорезе заскринить как-то, вот, чтобы не лупы, не отдельные элементы приближать, а сразу все. Нет, нельзя. Дернуть нельзя. Окей. Я не знаю, как это распущить. Полотно Сикстинское попало.

Можешь смотреть карту в главном экране, а? Чё? Так, что-то я хотел сделать. Так, надо было архитектурный гайд Vault 5 взять, чтобы не спешить с книжками. Так, это, видимо, важное. Так, отскринил? Отскринил. Все это арматуры отскринил, точно? Вот ты что-то забыл? Нет, вроде все.

такие бланк не нужен, потому что у нас отскринены карты, на которых так понятно, где что. Типа. Хотя, с третьера там, возможно, поменялось не только. Ража и Эд Шерес вместе стоят. Аринда Эрис заменилась на Фэн Эрис. Да нет, вроде как бы там. А Вера это что? Вера это вот этот, видимо. Какие мы вообще не знаем. Сколько их там? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все правильно. Плюс восьмой Фэн Эрис. Фэн Эрис, Аринда Эрис, Арчи Эрис, Ража, Карари, Мураджай. Так, а где была Маркас Нюанс? Там, видимо, должна быть Нюанс. А где? Шейп. А. Нет. Непонятно, какой у нюанса. Выйти из... Ну, это не вариант. Верхнюю-то я не могу рассмотреть часть. Но планета могу. Нет, это не вариант. Ступич надо сохранить. А... Мы на море, видимо, да? Можно делать предположение, что же значит слово море, что же значит слово фэн, что же значит слово арч, что же значит слово эрис. Море, возможно, вода, что-то с водой связанное. Фенмора. Мамора. Вея. Ну, Мора тогда Земля, скорее всего. Допустим, эти плотные планеты, эти газообразные. Сырчаев-то тут. Вот. Тут что-то в чем-то, в принципе, мог бы поучаствовать в размышлениях. А каким? Каким это планетам нашим соответствует? Мы смотрели в планетарии. Где у нас скрины из планетария? А есть ли у нас скрины из планетария? Есть у нас скрины из планетария. У меня вопрос... Соответствует ли вот из этого мы можем сделать предположение о том, с какими планетами нашими они сопоставляются. Если сделать это сопоставление, то получается ли, что все, которые с Мора, они не газообразные? Вот Вэя это что? Вэя... Это... Венера? Лесник прекрасно разбирается в планетах. Я, кстати, не запомнил ту мнемонику.

тому же Сатурн похоже. Юпитер. Вэя Юпитер. Ну, по размеру подходит. Надо заметки делать по всем этим. С этой астрологией, ну, блядь, с астрономией. Ну, или, пока так, пока в уме. Окей, и, ну, Юпитер, он газообразный. Как называется, типа, газовый гигант? Название ангела Даужи Анидария. Ты предполагаешь, или ты утверждаешь? А откуда мы его знаем, еще бы вспомнить.

где драфтинг студия. Или, возможно, я уже вынес. Блять, сколькими окнами приходится жонглировать, сука. Искали дроу. Вот.

Вея, планета и ангел. Да. Так, так, остальные сопоставления. Фен Мора, если это Марс, то красная Земля, фен красный. Так, куда я шел? Тут они одинакового размера, на. Ну, ладно, это. Мамору, Фэдмору. Мора. Видайте. Значит. Значит, так, блядь. Пригодились бы мне знания Солнечной системы. Значит, Юпитер и Сатурн, да, Юпитер и Сатурн.

будет, может быть, это один ран, не больше. Все мы сделали? А, ну... Море и Мамора. Так, Мора земля, Фенмора красная земля, а Маму красная земля примерно равно Марс, а Мамора у нас примерно равно чему? Венус, Венера. Что-то, что такое Мамора, то ли Меркурий, то ли Венера, то ли Марс. А, я пропустил, да. Ну, Марс это все-таки Фен Мора. Ну. И у нас как бы стойкие подозрения, что Фен должно значить красный. Поэтому, да. Венус. Что такое Ма, не знаем. Мам. Блять. Так, ну... А по странам, ну, Карарика сердечко, поняли, Мураджай, вот, это арка, сердечко, арка, минус. Тут, наверное, все правильно, только типа за аренду сильно снизили. Типа это точно правильно, это правильно. А где-то я этот символ видел. Где-то, мне кажется, этот символ видел. А, ну, на карте это nuisance. Окей. И ромбик это Вера, о которой вообще ничего не знаем. Окей, ну, короче, тут... Ну-ка, ответ... Хорошо, проверим тогда. Неправильно... Раз неправильно, два неправильно. Нет, тут больше еще должно быть тогда, чем

Наверное, все-таки тут вот эти местами перепутаны, иначе. Иначе что-то не сходится, блядь. Ну а по карте Карария, да. Ну и я. Вера тогда, Вера это либо. Как вот это называть будем? Блядь. Блистерет. Параллелепипед. Как по-английски параллелограмм? Он же прямоугольник. Kill me. Please. Какой на это посмотрим. Да. Да. Короче, возьмем все-таки бланк. Правильно я говорю, что это бланк? Как по-русски сказать? Как по-русски сказать? Ну, типа лист с заданиями, на котором надо писать, но еще без написанных тобой ответов. Учеником ответом. И по-английски это, наверное, бланками называют. Кстати, вау! Оказывается, у меня такая, вдруг такая связь нейрона. Бум! Английская бланка, оказывается, я понял, что, наверное, как-то связанным с русским бланк.

Надо после этой комнаты сохранить это все к хуям. Обязательно. Так. Или все-таки самим нарисовать эту чума. Каким будем рисовать? Конечно же, красным. Так. Сука, я курсор не вижу. Курсор литерали сливается. Так, я таким такой жирный не нарисую. День спец. Не, лучше буду копировать, вставлять. Сука.

Как мы будем называть это, этот знак? Пока мы не знаем, как эту страну точно называют. Хотя как бы можем посмотреть на карту, но я ж не запомню. Пока еще 10 раз не встречен. Вера. Вера. Павший столбик это Вера. А ромбик это ньюсенс. Но, карта третьей эры, поэтому, может быть, что-то еще поменялось, кроме Фанерис. Все. Карари или Карарика? Ну, у меня ж... Карарика. Я считаю от сердца, и сердцем, а не глазами. Так. Кстати, это соответствует более-менее нашим Ирала континентам. Кстати, а вот это что это, блядь, такое? И что мы тут можем... Spiral of Stars. Что мы тут можем разглядеть? Окей. Это ворон, это мышь. Мышь. The North Circle. The South Key. А тут, наверное, Гиперборея. А, кстати, вот тут пообозначено. Ну-ка, блять. Окей, вот там Эража и прочее. И Ко. Значит, Ража и Ко. Дальше. Это ньюсенс, и ньюсенс это... Да. Пометить. Нюанс. Блять. Но есть нюанс. Правильно? Нюансы. Нюансы. А тут... Окей, нюанс, значит, вот это дальше, Вера. Вера. А почему тогда Амураджай арка? Почему она тут не видна? Ну, видимо... Блять. Курарика. Окей, ладно, Вера. Вера. Остальные я уже запомнил. Запомнил или все-таки для порядка, раз уж мы тут так. Раз уж занялись. Вера. Фен Арис. Горы. Нет. Наверное, Арис это, наверное, горы. Красные горы. А Чарис тогда что?
Так, я вот тут сосредоточенный, почти не смотрел на сообщения. А что в слове география разделенной буквы? Это... Наверное, это ничего не значит, да? Наверное, это просто украшение вот, для класса. Это орел, а не ворон или летучая мышь. Почему это орел? Почему это обязательно орел? Так, Фен Эрис. Арчерис как пишется? Арч Арис. Арч Эрис. Эража. Так пишется. Эража. Так. Как Мураджай. Мураджай. И Корарика. Я запомнил. Корарика, да. Корарика. Окей. Садимся. Нам 5. Нам 7.

Аренда, возможно, black, черный. Были черные горы, стали красными. Аренда Арис. Пока. Так, это уменьшу. Так, так, не так. Так, какие-то разобраны. Окей. Ты не видишь Мораджай Сюга, потому что он в северном полушарии. Логично. Логично. А тут значки не обозначены. The Sacred Circle. Может, где-то тут ключ к стрелочкам нашим загадочным. The Three of Tides, The Devoted Circle. Devoted. Moon. Что это там, Moon? At Sphere. Or Sphere. Or и At. Какое-то и какое-то полушарие. Шария. Какое-то шария.

Isles of Orsay. Вот уж не думал, что нам тут еще и прям расшифровывать язык придется. Ну как не расшифровывать, а переводить. Но... Да. Продолжает удивлять, говорю, принц. Орсей. Какие надписи напротив южного полюса на левой карте около северного... северного полюса... Около южного... На левой... Южный полюс у нас где? Сейджа. Сейджа и Инсей. Ясно. Сей ор сей. Инсей. Чё сей тогда значит? Орсфир эт... Иссей...

Так, ну это более-менее видно. Так, ну, наверное, раз уж смотрели, то заскриню сразу. Возможно, потом заменю на скрины лупой.

Кстати, ангелы, я не обратил внимания. Это вот как раз два ангела, которые планеты, да? Да, не буду скринить. А скриню, когда будет лупа. Сегодня ран образовательный.

Так, и земля у нас Мора. Мора Джай. Джай у нас где-то был. Джай это такой, знаете, язык программирования. Джонатан Блос, собственно. А откуда он взял название? Джай это вроде типа какой-то сорт чая. Нюанс, так вот. Сдаем экзамен. Нюанс какой? Какая форма нюанс? Нюанс. Не помню. Нюанс ромбик. Нюанс ромбик. А Вера поваленный столб. Нюанс ромбик. Ладно, пошли дальше.

Ну, прикольно, что многие из названий страны, каким соответствуют вот эти символы, я как бы уже выяснил что-то там не так-то просто было там сделать логические выводы, соединить. А вот тут нам дали вот прямо, может, не выходя из комнаты, в одной комнате все это понять. Но I'm not even mad. Это вот... Это прикольно, то, что как бы... Ты можешь заранее что-то понять, если будешь наблюдательным и подумаешь, а потом как бы проверить, что действительно это так. И это как бы не единственный пример такого в этой игре. Мора. Может, все-таки не земля, а вода. Мора.

Хотя непонятно, что тут Моравен. А Вен у нас где-то еще. Сейджа Арчсей. Сей море или океан.

Ну нет, тут слишком мелким, типа, обозначено, чтобы это обозначалось, типа, это море, море, океан. Аш, аш, аш, сей, а там... Орсей. Пошли, пошли. Чё ролять будем? Чё, одноклассрома нельзя, потому что тупик. А, у меня аж карточка есть.

Где джемов набрать? Не лупаза. А, все тулзы у меня уже есть, типа, да? А вот лупы-то нету, могли бы и дать лупу, да? Shallow Matter Detector есть, что еще брать? Еще джемов. Ну-ка. Ну, ключи... Нет, дорого. Стоило, конечно, пролять, а не сразу брать, что дали. Бильярд рум. Чё-то металл детектор не срабатывает. Еще надо запомнить ассоциацию между действиями и знаками. Кстати, вот поэтому надо было во втором классе заскринить доску. Ты помнишь? Типа один? Хорошо, я тебе верю. Надо доску заскринить во втором классе, но, видимо, не на этом ране. Фиолетовое деление. 10. Видимо, умножить на 2. 2. 9. Нет? Жесть за меня! Я не помню, где цвета, ассоциации между цветами и действиями. Ну, вообще-то оно есть. Да, фиолетовый division, pink multiplication. Золотая субстракшн. 10. Ну да, 10 умножить на 2. 20 делить на 10. 2. Минус 1, 9. А что не так? Чё? Почему? 10 умножить на 2 делить на 10. А, да. Да. Один плюс 4, 5, умножить на 1, 5, умножить на 4, 20, 15, подтверждаешь, 15, так, дай-ка я сохраню, так, сначала я сделаю бэкап. Бэкап не сделался. А почему бэкап не сделался? Теперь бэкап сделался. Теперь я сохраняю.

Ну там еле-еле. Там сейчас опять будет переполнение. Сохранилось. Что еще переносить, блядь? Ну что, все книжки придется переносить? Так, 15. 15. 15. Говна. Придется все книжки переносить. И то с такими темпами все равно сейчас скоро заполнится.

Отвратительно. Отвратительно. Так, сохраняю это. Бильярд надо... Она когда-то, я помню, карта там точно лежала. Сейчас скоро и второй файл заполнится, да? Кстати. Ладно, неважно. Я не понял, оно сохранилось или нет. Так, сделаю. Я просто проверить, что поменяется ли вес 345 346. Окей, все правильно поменялось. Теперь это сохранить. Save to current file.

Классрум. Классрум. Господи. Вообще хорошо подумал, занимаясь классрумным раном в заебанном состоянии. Ага. Ага. Ага.

Ага. Так, а почему тут много? Ну это все Кроу-краун. Эти все были у нас или нет? Бо-от-бет. Так, какие буквы? Пиши. W. О. Стейси что? Я не помню уже.

Stretchy Sage. И складывается какое-то слово. What? Угу. Угу. Two things. А где второй? Ну, короче, тут... Ну, это типа для тех, до кого... Это просто, видимо, это просто для тех, до кого до сих пор не дошло, да? False house. Только я не понял, почему... А, это ж не... Вот. Тут. Не. Стоп, Джош.

Корн и Эйкорн. Зачем это молча, да? Эй. Лора Эй, а Джош. Так какую букву он пытался? Ту и тыс. H? Чё, ну вот? Ну вот это к чему? Так, все, больше нету. Раз, два, три. Или больше нету. А,

А, это не W, а not clue. Окей, а эти что-то значит? Ну окей, not clue, ладно, я поверю, что это not clue, и мне это не нужно. А вот эти что-то значат?

открыть. Хотя... почти все влезает в карту.

Лейнфлан. Я смотрю, что в этих словах пересекаются как бы некоторые части слов.

Как называется, когда совмещаются слова, два слова в одно, или даже цепочка слов, что звучало в игре, но мы еще не знаем к чему.

Flowers. Идем дальше. Не обращайте внимания, не обращай. Портманто, блядь. Как память плохая. Донатьте на таблетки для памяти. Как вы думаете, он нас так забайтил? Словом, не обращайте внимания, чтобы типа, чтобы я повелся и обратил внимание. Реверсивная психология. А я возьму и не обращу внимания.

Так, ну, наверное, надо добивать классрумы. Это не так уж сложно набрать классрумов много в один день. Поехали дальше. Так. Что у нас в шестом классе? История. Ой, блин. Историю записывает победитель, действительно. Хорошо, хоть не пэкт. Это вряд ли важно. Я догадался.

0: блядь. Встречаем. Мы смотрим урок истории.
1: Я ебал сейчас возвращаться к учебнику истории, к тому же зацензуренному. Ну да, черные против красных.
2: Сколько слайдов?

Угу. Вот большевики-то строили железные дороги, а эти красные их разбирают.

Ну, слайдов немного можно заскринить. Подальше.

Видимо, придется историю дедюсить из ответа учеников. Либо из учебника истории, чего не хотелось бы.

такая. Тут лезть нельзя. Особо тут ничего не понятно. Ну, как бы ничего нового. Кто именно с кем воевал? Я учебника истории не помню, но типа ориндовцы против феновцев. Какого-то, видимо, красного генерала убили, но красные победили. Короновали кого-то, ну, и красные разбирали железные дороги, построенные черными, ну и какой-то парад. Ну, там не только что проблемы с железной дорогой, да, газете, вообще, как бы то, что нам известно, что... Ну как известно? Нами понято. Опять внезапно музыка кончилась. Нами понято, что в Ориндиэрес были железные дороги, а вот при прекрасных их уже разобрали. Метро-то было-то при черных монахах. Ну, давай смотреть эти. Так, видимо, придется себе листочек взять.

Так. Так. Who was the first crowned rule of Fenaris? Вроде Десилетис четвертый, я что-то из учебника истории помню. Which city in Fenaris is named after a historical figure? What is... How many sons... Four king of Arinda have? А где три... sons? Ладно, пошли читать. Пошли, блять. В другом файле, сука.

Возможно, Кинг Десилетис не был первым. Ферскный Кинг. First Crown of Fan Eris все-таки. Не Ори. Ну, видимо, тут Орис, а Fourth King of Arinda. First King of Arinda. А, вот это was the fourth king of Arinda. The three X. The three lands for his three chi. А, Sans. Sans. How long did the war... Кстати, вот я уверен, что King... Как только генерал Тискин, Принц Лирсон... The King of... Фанатис? Лирсон какой-то упоминался вообще? Фэн... Принц Лирсон, that he had won. Окей. Принц Лирсон. How long did War of the First Era last? Ну, кстати, тут оказалось удобно переключаться, а то бы я бы дергал туда-сюда. War of 22 long years. Which realm did not ally with Fan Eris during the war? Together, the level the Palisian flavor precedence and level to join the cause. Тобиш. Ража. Нюн, кстати, нюанс-то упоминался, я не обратил внимания раньше. What flag was forbidden to flown, to be flown at full staff after the war? At full staff. Приведи от фулстафта, что вы пишете, что вы писали? Ничего особо. Генерал Тескин. Не знаю, кто такой генерал Тескин. Ничего нового. Ничего не писали. Генерал Тескин. Ну, если заметишь где-то генерала Тескин.

Флагман full staff, на полную высоту. Ну, короче, черный, сейчас проверим. Это не точно, но проверим по этим. Значит, тут, если это правильное, то раз неправильное, два неправильное. Нет, у меня, значит, неправильно что-то. Может, генерал Тескин.

Ну, так. Внезапно включилась музыка. Я аж немного приобосрался.

Ну да, ну типа посмертно коронован. Ну ладно, да, это не очень логично. Окей, ну я думал, ну может его посмертно короновали. Да ёпта. Ну дай мне перенести. Хорошо, если генерал Тескин. Типа одна ошибка, вторая, одна ошибка, вторая ошибка. Правильно. Одна ошибка, вторая ошибка. Правильно. Одна ошибка. А вот, кстати, а вот в этих вопросах, они как бы зацензурены, может, тут учат тому, что правильные истории, а не настоящие истории, красные истории. Ладно. Раз. Два. Раз, два, три. Правильно. Вроде правильно. Все. Ну, про генерала Тескина вроде не написано было, но... Ну, посмертно коронован, а зачем? Ну, потому что... However, even in death, he had won.

Ну чё, просто доберемся до фундейшена, а не через лифт? Или нет, не стоит. Так, сколько у нас еще классов осталось? Этот какой? Шестой? То есть еще три. Да, шесть. Ну, три таки немало еще. Ладно, рероллы есть, рероляем. Мне о джемах уже надо думать понемногу. Нет, опасно, я закрою. Закрою еще один проход в фундейшене. Отлично, пусть будет.

Іди ролов бе, от тут бери ролов. И нечего ставить. Это плохо. Ну, кортьярд придется. Или джимы просто не заходить туда. Ну, по, ну, ну да, но... Я подумал, а вдруг тут, а вдруг тут? Тут и знаю, что посмертный игнорует. Но вот это вот тут уникальный случай. Ну, джимнезиум получается просто, потому что остальных минусы.

А вот это, блядь, уже не просто алгебра. Или... Какие графики получаются при... Это вообще это не уравнение, тут плохая алгебра. Так. В прошлых я не пропустил ничего, да, на досках. Сейчас буду возвращаться, надо будет повторно смотреть доски. Ну, угу. Угу. Ну, вроде кроме щитов нечего скринить. 3 в квадрате. Так. Желтое вычитание, розовое умножение, фиолетовое деление, синее сложение. 9 минус 5, 4. Так, скриню. Сколько тут? 1, 2, 3, мало. Это можно самому, наверное, не заполнять, потому что... Ну, мы сейчас просто разберемся в том, как это работает. Есть, в последнем, 9-м экзаменационном классе, вот по истории, там будут те вопросы, которые вот нам встречались, которые мы вот разгадывали тут, или будут дополнительные вопросы еще. За крафт. Брэнсон, Фредди, понятно, нужно ли анализировать имена и их почерк? Почему всегда имена разные? Так. Remember, don't square till you're there. Так, давай вот это. 2 в квадрате 4. Минус. Блядь. Ладно, давай сами порешаем тоже. Чтобы уж точно.

Интересно, вот если бы те, которые в начале стрима были, не ушли бы, да, вот на этом они бы смогли участвовать? Ну, простая арифметика же. Или даже тут бы они ничего не поняли. 4... Так, 2... Два квадрата 4. Нет? По-моему, да. Так же работает, что после того, как действие произведено, тогда уже возводить в квадрат. Так. 3. Стоп, нет. Или розовый. Это розовый или фиолетовый? Непонятно. Видимо, это розовый, а не фиолетовый. 3 на 2... 6... 3. 6 в квадрате 36. Блядь. Не пиши в подробное действие. Пиши, типа, в таком-то примере у тебя там неправильный ответ, а правильный такой. Два в квадрате 4. Умножить на 1 в квадрате 16. 2 умножить на 2 10, 100, 500. Ну, наверное, можно мне расписать, но это только тогда, когда именно на каком-то примере вот долго пытаюсь и не могу понять, тогда мне можно расписать, чтобы помочь с пониманием, а не просто каждый пример. Так, ладно, 5 умножить на 2 – 10, в квадрате 100, умножить на 5 – 500. Что-то не получится, если я... 500 минус... Блять, почему умножить на 5? Плюс 5. Еще раз. 5 умножить на 2 – 10. В квадрате 100. Плюс 5 – 105. Минус 95 – 10. В квадрате 100. Так, что же значит у нас ромбик? Корень, квадратный корень.

Непонятно. Ну, из 12 квадратный корень не извлечь. Какие варианты? 61. 61. Типа transposition of digits. Да. Это инверсия числа. Инверсия, в смысле, порядка цифр. 19, тогда тут 30. 25, 52. Окей. Округление вверх. Округление вниз. Так, 20, 22, 22. Округление вверх. Ну, это, видимо, тогда округление вниз. Да. Или нет, потому что что ж тогда означает с тремя? С тремя волнистыми линиями. Почему округление вниз? А, ну да. Тогда дай стабил. Тогда что может быть?

Что может быть такое, чтобы как бы применялось несколько раз, могло применяться несколько раз? Fuck off. Серчаев. Вот тут простейшие, мы вот решаем, тут вот простейшие алгебраические задачки. Вот ты вот можешь показать, что ты вот не это вот, тест на то, чтобы вот если пройдешь тест, то тогда твои новости будем читать. Что вот тест, что значит вот это действие волнистое. С одной волной, с двумя волнами и с тремя волнами. Нет, не круглять. Да, логично. Да, логично. Округление тогда как работает? Округление, просто округление до ближайшего числа. Опять у нас вверх или вниз округляется? Не помню, вроде вверх. Да, значит, в последнем тогда примере 50 минус... Или нет, или 60 минус, или это, сто? Так 5 у нас сверху округляется, да? Да, наверное, 60-40. Окей. Ясно. Только когда экзамен будем сдавать, не обосраться бы. С округлениями. Окей.

Так, проверять. Раз неправильное. Два неправильное. Три неправильное. Четыре неправильное. Верно. Раз. Два. Три. Раз, два, три, четыре, пять. Сдано. Понято. Так, мы в тупик зашли, мы в тупик зашли. Так, на обратном пути. Смотреть.

Нету. Нету.

как они мелками рисуют аппликации, а? И что тут должно быть? Как бы под мелки. Закупить гемов. Хватит, хватит. Ничего нет. Нету. И я, хотя придется потратить шагов, хочу вернуться ко второму классу. Во-первых, ничего. Во-вторых, вот. Вот там по границам это те же самые числа, та же самая последовательность чисел, которая встречается регулярно. И это...

Ну, ладно, пойду проверю насчет последовательности. В Mail.ru'е где-то было 4-5-3-4-7. Четыре, пять, шесть, семь, два. Ну-ка, оно вообще повторяется. 5, 6, 7, 4, 5, 6, 5, 6, 7.

не обратил внимания, где там был на белом доске, белым мелом. Так.

Такой же шкаф с такой же стрелочкой. Где у меня там был шкаф со стрелочкой? В стаде. Да. Такой же шкаф с такой же стрелочкой.

А благословение рерольное у нас кончилось? Кончилось. Иначе бы у меня были дайсы. Блять. Да, без рерола опасно.

могу. Но пойду пока в эту сторону сначала. Мне нужны две классрумы. The gems are in this box. The statement is of no help at all. The gems are in the blue box. А где еще срабатывает? Это гараж. True. Well. Ну если это, если box key false not in the blue box in this box fuck если это true и это true а это statement is not false at all ну как бы false потому что оно помогает мне вычислить открывая синюю. Открываю синюю.

Так, use it ли special key? Как бы не самое лучшее расположение для... Да. Дайте мне классрумы. Ну вот где классрумы? Надо было брать конференц-рум. Ключи есть, карта есть.

0: Ну, оно бы повысилось. Теплица повышает зеленые, а мне как бы зеленые могли бы засорить тем, что не нужно. О, хотя прирола. Хотя бы рирола.
1: Бери.

Great Eight. Эражийский. А вот и Эражийский. Даже как-то жаль, что мы это до этого дошли. Тут, наверное, напрямую объяснят, а я мог бы дедукцию что-то выяснить. Ладно, можешь пока начинать читать, я сейчас

Я дверь не закрыл, наверное, тебе было хорошо слышно, как я спускаю масло, сливаю масло. Russians of experiencing first child last small mom. Что там было? Какое? Как планета называлась? Мамора. Малая Земля, видимо. And bed with a verb. Can meal I feel I want. Smart Ulu. Lack of myself. Так это была и была вода из крана. Всем, а тут кто-то есть, кроме тебя? Тут никого нет, кроме тебя.

Так. At first I lost the water from way.

0: Алле.
1: Алле.
0: Ну а так улулу что значит? Тут нету улулу. Eurasian vocabulary.

Море нету. Люны. Water. Трей Хьюхаус. Ясно. Хьюсон Клар Хьюсепс. Ясно. Лор Ворд. Early Asian did not use any verbs, so today there are used of verbs that like comprised almost entirely of loan words and are mainly used to describe physical actions. И как они без глаголов обходились? Так, заскринил.

А, я вспомнил. Наконец-то вспомнил вопрос по момент по транзишну Венеции. Винус Венеры. Почему it comes in pairs? Transit, transition, transit of Venus. Типа он где-то раз в 100 лет, но парами, типа с разрывом 6 лет. Почему? Потому... Ну это не потому, что апогей-перигей.

Это фанера. Так, планеты вращаются в разных плоскостях даже, да? Это не очевидно. Но плоскости эти не меняются особо, да? С течением времени. Окей. Не знаю, какой период обращения Венеры и период обращения Земли. Выясни это. Или типа период обращения не такой большой, не в этом дело. Не в этом дело в том. Времена года у нас что меняется? За обращение вокруг Солнца? Жаль, Сарчаев скибал. Из-за чего? Я чтобы совсем, не совсем как пред, ничего не знаешь, я по-английски напишу. Season change. Reason.

Короче, объясните мне, почему у нас меняются времена года. Какой, хорошо, период вращения Земли вокруг Солнца. Три буквы? Окей, год. Кстати, перигилий, а другое, как противоположно называется, апогелий, ясно.

Ну вот, вот видишь, не совсем плоская. И типа... Короче, нет, это нужна анимация, которая бы показала нормально. Я не могу представить нормально, почему. Почему Comes and Pairs?

А вдруг в русской статье? В русской статье, понятно. Вон там звездочка. Звездочка. Число избранных входит.

Так и действительно, как будто подробнее на русской статье. Но на главного нет ответа. Ну, нужно 3D анимация или как-то, которая бы, ну, показала, ну, как за эти там, 10 лет, в которые попадает два транзита, как меняется положение. Вот чат, текст от чат GPT на почитать. Ну, давай.

Нужна 3D-анимация. Какие, блядь, узлы? Что такое узел орбиты? Организация, блядь, фас. Не, непонятно. Непонятно. Так, окей. Вернемся к Ражийскому. Так. Окей. Три, раз, два, три. И...

Так, хелло. Аджлор. Аджлор это New World.

Вау. Аж лор, не в лор. Нью-Йорк это все-таки не в лор, а... Адж лор? First word типа hello. Hello, ну... Ну, логика в этом есть.

First word, ты учи новое слово.

Watchhouse, то word is у всех одно и то же. Nav m of at of at of at of of the word is. Ну, попроси, только если ты принесешь там, в тех форматах, в которых я могу открыть, гифку сделай или не знаю как. Только не кидай мне там в каком-нибудь формате, в котором она тебя выдаст, который я первый раз вижу и не знаю, чем открывать, чем смотреть. Так, две плоскости пересекаются по прямой. Те места, в которых эта линия проходит через орбиты Земли, называются Венерами, словами Венера. А, все, да, так, потом. Давайте, лингвистика. I'll swim it down. Кстати, выписывать сразу слова, которые новые выясняются. Типа.

Svem it down. Swim it down. L. Me swim. Nev. Start of day, ясно. Day есть, да, у day, да. Swim left down. And start of them. I won't read at night. Not me read at night. Le read. Read le. Night. Ну, какой-то очень уга-буга, конечно, язык. В интересно, я уже не помню, слишком давно было. Вот интересно,

кнопочку совсем, да? Ну, если ты дашь мне одним файлом, то можно открыть. Говорю, ладно, да, даже если папкой, которая просто, если открою индекс HTML, что все откроется. Так, Redley Knight, выписано. The branches of three are old.

Вен Трейвен. Олд. Трей. Трей Бранчвен. Ну, типа... Should remember the region term for this. Trunk of tree is small. Matrunk. When tray when end of tree. А, ну, да, логично. Branches end of.

Море, земля, все океаны. Откуда ты это взял? Просто додумался. А у тебя что, заскринено прошлое или просто помнишь? Так. Что я делаю? Ван Трейвен, Трейвен. Тревен. Тревен. Вен. Ну, типа конец дерева старый, либо стар конец дерева. Дима, и то, типа, правильно. The trunk of tree small. Trunk. Это, видимо, ней. Ней трей. Неф трей. Неф. Трей. Small. Ma. А вот типа как правильнее? Типа тут, тут, тут. И не слитно пишется. Не, скорее всего тогда типа вот так. Наиболее правильное. Ясно.

LSV. А, вот это неправильно. И что неправильно? А, вот это неправильно, ясно. Где ошибся второй? Первым. Утич нету. Все. Ну да. Обычно ж пишут вот в таких, на таких рисунках, типа привет на разных языках. Или не только привет. Ладно, нет, это, наверное, таки один язык. Нефдау. Ладно, нет, я неправильно понял. Ну, видимо, закат. И что же такое улго? Улго. А, типа, ты пойдешь? Ясно.

Кухоло, New Day. Ну, New Day, как бы тут... Нет, погоди, New Day. Так, Dawn... А, я все путаю, да. Dawn — это рассвет, а не закат. Ну да, вот непонятно. Типа, утро, доброе утро, возможно. Возможно, не только рассвет, но и доброе утро. Окей, пошли. Все. Вроде все. Lack of myself.

Реролем до посинения. Ну чё, final exam. Нет, я все тут для флюбай. Ёбочку. Пистайка сет. Вьетнамские флешбеки на школу. Exam has begun. I will not have to complete next 18 pages of questions related to the economic crisis. If you do not know the answer to questions related to this book exam, so you may use your notes and may retrieve information from other rooms to help you as long as you complete the test within 30 minutes after you have completed your exam. You may know the results one day. Graded remotely. Result sent you for the following day. Sam left his house at 8 a.m. and drove 3 hours north and passed 8 flags. He then turned northwest at Tantfork and drove another 3 hours past 4 additional flags of the same color before arriving and visited what? Trick question. In the Советском Союзе все флаги красные. Серчаев не пропускай такое же нажористое на наш экзамен. С экзамен тут. Окей, тут дальше сложнее. Сначала на север. Вверх. Third Northwest. Tantfork. Где Tantfork, я не знаю. And drove another 3 hours past. Где у нас карта? Вот она. И где он? Куда он приехал? Тринстейл. Тринстейл где-то тут. Additional flags of the same. Я не знаю, где Tantfork. Сейчас по карте метро посмотрю. Ну, можно, там прямо написано, типа. Ты слушать надо было, читать, там написано прям, типа. Open room exam. Типа, можете свободно ходить по другим комнатам. За помощью. Tantfork 10. Tantfork 10. Northwest.

Now, what is Trinhorn? Блять, ясно. Ну... А, Орис. Орис, видимо. Сука! Ай, да... Блять, я не могу поменять ответ. Ну... Орис. Сколько всего вопросов? Ну, конечно. Угу. Ладно. Решаем, что сможем и что успеем. Как раз мне все равно нужно будет еще один ран с Classroom Run делать, чтобы рассмотреть карты с лупой. Оранж. Лист Патриотик Рум Пейринг. Какие у них цвета? Ну, кстати, я вообще-то не у всех цвета выяснил. Ну, Раджа синяя вроде бы, хотя я точно не помню. Карария тут есть, оранжевая. Гринхаус и Карария. Bedroom in Raja. А? Здесь патриотик. Шоп in Archeris. Archeris оранжевый, я помню. Желтый. Хаусен Карарика. Ну, Карарика, не знаю, видимо, она может быть зеленая. Ну, видимо, Bedroom in Raja. Bedroom у нас purple, а Raja... Raja... Я знаю, что это Raja или не знаю, что это Raja? Raja у нас purple. Я это типа знал. Я, видимо, путаю формы. Блять. Это Raja, это Карария. Короче, Гринхаус и Карарика. What color is the fruit that gives a... Я не помню. Яблоко плюс 5 дает. А что дает? Банана? Окей, поверим. 5-0-0. Так, 5 умножить на 2 – 10, плюс 2 – 12 умножить на 2 – 24. Три, пятнадцать, шестнадцать, 16-11. The fuck I know. Ну, видимо, в Google в человеческий придется лезть, да? Пустил страницу. Можешь пока погуглить насчет этого. Это 10 или это 1 и 0, блять? Видимо,
10, 40. Вот если отдельно смотреть, то кажется, что это purple. Но если рядом с таким, то это уже... Ладно, это violet скорее. Violet и то ли purple, то ли pink. 10 умножить на 4, 40, делить на 5, 4, 0, 1. Кстати, у нас отрицательных чисел раньше ни разу не было. Ну, в общем, минус 3. Минус 3 умножить на 2, минус 6, 1. 3, минус 1. Минус 8, минус 4, 1. Налажал там 8, где? Чтобы я хотя бы понял. Какой? Хорошо, в какой? Где я налажал? Чтобы на будущее не налажал. Десять умножить на 4, 40, делить на 5, 40, делить на 5, ну да, 8. Вот 4. А остальных правильно? Which element is a periodic table represented with symbol C? Так, а в игре мы это откуда могли узнать? Потому что, ну, в periodic table не было. О самой игре-то мы откуда могли узнать, извините? Конечно, могу погуглить. Carbon, верю. Чили мы теперь, например, directly below helium. Helium here. The following is not a real element found on the periodic table. Why есть? Ну, ли, наверное, лити, да? Why есть? МТ

МТ нашел. Холи, Ли. Ну тут то ли ЛЛ, то ли Ли, непонятно. Хо есть, значит, ЛЛ. Да ёб твою мать. Вначале мы тут запрятали по символу АГ. Ну, аргон, наверное, не знаю. Откуда, где я в этой игре должен был узнать?

which remnant could not be used in sparing of what clues.

А, это фэн. Сетё фэн есть. Я только понял, что тут есть сеть сетё фэн. Это столица же, да? Ну, два. Видимо, Орис и фэн. Чё за фэн? Realms is not near Fen Eris. Извините, у меня мозг отключился. Карарика. Нет, ну да, нюанс, он рядом. Карарика. Висит вот одно из Realms Archeris. Чем директ North of Erasia, Фенерис. Where are you right now? You take this exam. Mount Holy Reddington, Фенерис. Which the pieces of art would be paired to depict Rattle Beam. Чем?

0: I don't get this.
1: В смысле, скип? Товарищ подряд. Нам все равно, нам, наверное, за паршал ничего интересного не дадут. У нас цель решить все. Ну, не в этот раз, но подготовиться к следующим разам. В этот раз, понятное дело, не решим. Ну, представляем, как еще, какими еще словами это можно описать. Букстор. Что такое фейл? А, ясно. Блять, ну окей. Jungle cry, jungle. Which of the following piece of art is not displayed in my audience's hall? Реалайз, видимо. Я помню картину, не помню, правда, что там момент Ринсдейл был. What? Хорошо, как ангела зовут? Как ангела зовут? Ринда, да. Ринда... А как континент сам называет?

Аринтия. Окей. А где это было? А, все. Самое большое слово не прочитал. Who is the first crown ruler of Feneris? Which era were Когда была война?

пару фильмов. Ну, значит, Сикс. Раз война в пятой была, и пятой нету. Это что? Не помню. Орис либо Grand City of N. Орис, наверное. Хотя, давай сразу точно выяснять. На будущее. Это не в этом файле, блядь.

Да, Орис, Орис. Ладно, как когда незацензуренную книжку прочитаю, я думаю, узнаем. Фэн? Возможно, Pacification of Fan. Фэн, да, наверное, Фэн. А сейчас какие? Реддингтон? А сейчас Фэн тоже столица. Музей Фэн находится, да? Да. Короче, ладно, надо перечитывать историю. Which realm gifted Fan Eris a dirigible to headway the victory parade and conclusion of the war? Ну, видимо... А, dirigible — это дирижабль, да? Так, блядь, то смотрю. Ну, чьи цвета? У кого... Кто зеленый? Я не знаю, кто зеленый. Ну, нюанс на марке бы у них дирижабли. The decided metal of War of Fifth Era was fought on the southern shores near what famous landmark?

вроде город какой-то. А я нарвал Museum нет.

Я не знаю, это проблема. Потому что я не смогу тогда в будущем выяснить. А, я не обратил внимания. Southern Shores. Да, я что-то пропустил мимо ушей. Так, а вот так до Колосса Сахалин, да.

Я задумался о том, как мы, что мы будем, как сделать, чтобы в следующий раз не сфейлиться. Придется, наверное, выписывать сейчас, если мне не отберут по истечении таймера. Возможно, нужно заняться, пока не истек таймер, чтобы... ладно, похер. Ладно, давай тогда досмотрим.

очевидно, как эта проблема решается. За 14 минут я успею отклинить все. Не знаю, это практически читерство немножко. Вот тут я ощущаю себя немного читером. Так, быстрее. Пока не отобрали.

конечно, видео записать. Что-то я не успею, похоже.

Потом окажется, что они рандомно генерируются. Математика вообще рандомно генерируется. История и там лингвистика из там набора большого набора вопросов выбирается.

14, 14, я говорю, что 14. Ага, кстати, так прикольно на стрелках тут сделано.

Не только лесник. Здравствуйте. Здравствуйте. Нет, это тоже лесник. А почему у тебя несколько торовых айпишников? Или это не ты? Time's up. Ну чё? А теперь готовимся. Ну тут было правильно, да. Каким будем писать?

Mm-hmm.

Значит, что тут было? Почему не Гранд Сити? А тут Орис, да? Да. Вот такой интересный эпичный экзамен, а зрителей нету. Даже если не понимать, о чем речь, о чем мы делаем, но все равно, наверное, со стороны это выглядит прикольно. Orange.

Вот цвет карарики знаем, знаем. Оранжевый, кажется. Так, 8 цветов, которые. И тут 6. Блять, ладно. Показали бы, вот какие 8 цветов могут быть цветами реалмов. Эра же у нас Violet Purple, да? Да. У меня почему-то с синим ассоциируется. А что у нас синее? Мы не знаем, какой реалм синий. Окей, ладно. А тут вообще правильно? Вроде бы правильно. Color the fruit that gives you when consumed. Ну ты уверен, что банан, да? Yellow. Ноль.

Со стороны это выглядит как булшит для тех, кто в курсе. Ты будешь смотреть стримы по ЕГЭ. Стрим, на котором как бы ЕГЭ какой-то выдуманной страны, выдуманного мира, я бы посмотрел. Да, да. Ну, тут, конечно, ЕГЭ... Такой, ЕГЭ такого пятого класса, ладно, шестого класса. Ты карарику отскринил, алло. Так, почему у тебя перемычка? Ты двоишься, лесник, ты двоишься. Карарику отскринил, алло, чё? Ну, да, оранжевая, да. Не отскринил, а вычислил цвет. Из этого. Общежитие Каралика. А при чем тут это? Цвет. Знание от цвета же мне не дает это. Да. Ну, как бы я бы не стал точно полагаться на... На то, каким цветом тут оно изображено. Ну да, оранжевое, оранжевое. Подтверждая подтверждение, что оно оранжевое. So the following problem. Это 5 умножить на 24. Пять минус два, три умножить на 5, 15. Минус 4, 11. 10 умножить на 4, 40. Делить на 5. Восемь. Минус 4, 4.

Так. Ну все, еще обещаем. Один умножить на 4, 4 делить на 2. Один минус 4 минус 3 умножить на 2 минус 6 плюс 7 1. 3 умножить на 3 минус 4 минус 1 умножить на 8 минус 8 плюс на 2 минус 4 плюс 5 1. Можно увеличить. Да. Так. Угу. Ну не то, что я тебе не верил, но надо же. Ты веряй, ну. Это я проверял.

0: Это ваша химия учить, запоминать все эти вещи Остальные я проверял, точно. Карбон, юрениум. Карбон, си. Ренчсель, юрениум, радон. Рен.
1: Кальцум, как хопер, купру, хлорин, аргентум.
0: Ты все будешь перечислять, которые ты знаешь? Так, City of Fenice also was small body of water. Running Bay. To... Если фен это красный, то у нас есть фен, есть Реддингтон. Есть красный и красный. Красноева. Which is the first not near Fenaris Cararica. Через. Я чувствую, блять, они будут рандомно генериться, но в качестве тренировки прорешаем весь этот. Директор Раджа Фенерис. Это такое, стресс как реального экзамена, в принципе. Хорошо передано, да. Ничего, нигде не ошибся. Следи. Хей, Бейл и Магов Эйл. Хей, Бейл Эйл, да. Угу. Ну, это надо бы проверить. Риндия Ринда. Ну, кстати, не так уж много оставалось. General Teskin, 6 Era. А Current Era 6 была. Era of Ruin, War of Fifth Era, да. And 2 years. What is the first capital of City Area? Fenaris.

Ну, фэн, видимо. Вот непонятно, тут, видимо... Вот в ходе этого Аринда Эрис сменилась на фэн Эрис. И в Аринде Эрис, видимо, Орис был столицей. Короче, не точно, но... Гранд Сити оф Фэн.

0: Так по-английски есть dirigible?
1: Dirigible.
0: Dirigible. Ни разу не слышал, по-моему, ну или как-то не обращал внимания. Airship обычно говорят. Dirigible. Ну, нюанс. Нюанс получается зеленый тогда, да? Ну да, марка, по-моему, у них марка зеленая. Сейчас проверю. Есть нюанс. Нам подарили Гинденберг. Но есть нюанс. Где это? Да.

А где это вот по такой карте, кстати? Не очень понятно. Вот это что за бухта? А, это значит вот тут. На Southern Shore. Да.

Блинки. Я тоже знаю, что это блинки. Так, 36. Так, это... Шесть. Как бы первое. Цвет первого числа ничего не значит. Так, это что у нас значило? А, переставление цифр. 21. Пять. 11 делить на 3, а я знаю, да? 3.666. Кстати. 11.6. Оно там как бы в периоде. Ну, видимо, считать нужно, что до числа, до... волны именно до какого-то числа перед запятой обязательно. Ну, значит, четыре. Три делить. 11 делить на 3, 3.666, да, 4 в квадрате, 16, плюс 5, 21, умножить на 2, 42. Два минус один, 41, и переставить числа. Пять. Кстати, вот интересно тут, я думаю, с геймдизайнерский, ну даже не с геймдизайнерской, с пазл дизайнерской вот стороны. Как еще можно изъебнуться, какие придумать действия над числами? Вот сквер это более-менее имеющее отношение к реальному, а вот переставление цифр это уже такое очень придуманное, вольное. Вот какие еще можно придумать? С волнами как бы... связанное с реальным, но такое доработанное с интересным твистом.

Так. Я только обратил внимание, только сейчас читаю чатик, и все ведь правильно, да? Да, так, 39. 5 делить на 2. 2.5 умножить на 3. Очень сложно. 2.5 умножить на 3, 7.5 округлить два раза. 5 округляется вверх, типа 8. И еще раз вверх. 10. Получается 10. 10 умножить на 1. 10 умножить... 10 минус 1. 9 умножить на 6. 54. 54. 54. 54 и 3 раза. Это 54 у меня написано, да? Так. 54 уже, я уже забыл, как опять. Да, 59 на 6, 54. 0,0. Но 3 раза это типа тыц и тыц. Остается. Бейт, нет, что-то где-то я обосрался. Ну, с одной волной будет до первого знака перед запятой. Где я обосрался? А, плюс 100 я забыл сделать. 54 плюс 100, 100... 50. А, я Блять, я подумал, почему что это умножение. Да, 154, тыц. Это округляется вниз.

старт. Яд. Гейт. New gate. Ну, come to what не может быть. Future вроде бы не может быть. Future era. Old world. А где old и new? А. Нет, короче, new gate, new gate. Phrase Trevenle. Can translate in several different ways, which is not is acceptable interpretation of this phrase. When это old или это lack of myself, me. Си, потому что там там верб есть, глагол. This old tree is not owned by me. My tree is not... I am not an old tree. My tree is not. My tree is not very old. Ладно, три, да, ты, короче, си, потому что три транка тут нету. Три транка это beginning. When old. I cannot see. Понятно. Ну как бы my tree, ну как бы old tree is not my. Это же может быть. Короче, что ты считаешь, си? А три транк, трей вен может быть, да? Но си.

Но это не точно. I cannot see. Не глагол, поэтому все, как бы так. How do you say the form of rest in the region? You have a very, very long name. Ну, you — это Лу, да?

Ну, лор, лу. Это, видимо, name. Ра, аду.

А, нужно выяснить, что значит. Улджор, ай, чё? Чё мне это, блядь? Нужно говорить.

Не это. Нам лексикон не хватает. Хорошо, где было Джор? Где было Джор в Неплю? Джор Ворд. Нейм. Джор Нейм. Окей.

Значит, ара все равно мы не знаем, что такое. Ну, видимо, long short. R long. Может, тут что-то сможем определить. Где-то было ара. Нет, ну, короче, это, но я не понимаю, что такое. Что такое мра? Ура, джур,

Count me out, блядь. Че еще такое count me out? Типа меня не считай. Типа меня на меня. На меня не рассчитывай, да.

Me count away. Так как глагол more than old end. Да, это значит материк там. Окей. Lack of myself.

Так, ле в начале не может быть. L count. Во. Непонятно. Угу. In север, из юг.

Правильно, я пишу у нас из alt. Как было весело со сторонами света в тумнике. Сразу вьетнамские флешбеки. East и West я не перепутал. Сейчас тут путаю, не перепутал вроде. Окей. When tape, when beam. Using provided erosion terms for cardinal directions above. What be clearest way you could give directions to someone at point A to get them to point B?

Пунктирная линия означает что? Стену? Что такое аж? First. Окей, что такое first? First north. Вот запад или вест. Так и правильно, or west, да? Чего?

Ну, это, наверное, не стена, скорее просто обозначение того, типа, чтобы было видно, насколько далеко, не знаю.

3. Это Word 3. Это Word 3. Из джа.

Если немного на север, потом потом много на восток, Матрей. Немного дерева.

It is more. Ну, типа, в прошлом тексте здесь, как где там поможет. Блять, это тупо. Потому что все в каком-то плане подходят. Не знаю, си. Короче, мы далеко не со следующего раза. Далеко не со следующего раза решим экзамен. Потому что, ну, наверное, нам дадут процент. Да, даже если они все одинаковые будут. Все равно мы некоторые будут вопросы, на которые мы точно не знаем, правильно ли ответили. И дадут, сколько мы правильно. Надо заканчивать эфир. Шитариндия. Знабрайт, восконсидер, твоя ражен скорость тебе. Математика линейр перфект. Я имел в виду Ди.

Ну, и вот, блядь. Трейфо. А, пусть будет, пусть будут ди. Клирост, блядь. Я отметил ди, я осознанно отметил ди. Ты не считаешь, что ди? Ну, это и потому что, типа, сначала на север, потом на юг, на восток к дереву, потом, после на юг от дерева. Я буду вот тут, на точке Б, да? А если... Немного на север, потом много на восток, где небольшое дерево, матрей более странно тут выглядит, но потом на юго-восток и немного на запад. Ладно, это не выглядит клирист. Не знаю, пусть будет си, хорошо. Меня просят провести, но... Меня не просят провести по маршруту. Где ты тут видишь маршрут? Маршрут по-твоему вот сюда идет? Почему тут пунктирная линия заходит за маршрут? Короче, это какой-то очень странный. А вон говорит, иди на юго-восток. Где? Про что-то? Юго-восток. Короче, все, хорошо, си такси. In ancient Orientis Naberet was considered by Arabian scholars to be mathematically near perfect. Так что у нас? Континент. Нет, это Ориндия. Планета? Ладно, тут не важно. Не перфект. Though many in the cyclosphere held that only this advanced form of eight was worthy of numerical perfection. Большая страна, которая была сделана в три части. Окей. What? Ну это типа 100. 100 или 10? 10. Advanced form of eight. Это 8 в квадрате. Сколько это? Ну, кстати, непонятно. Это 64 в квадрате или 8 на 8 на 8, или вот. Понятно. Near perfect. Математика near perfect. А в каком порядке эти действия должны выполняться?
Если, допустим, тут несколько действий. Восемь хорошо, лучше только 88. А что у нас тут 88? Явно не это, типа 8, а 864 и ты где-то тут 88 видишь? 14 88. Кончился. Кофе кончился. Нет, это 88.

24. Я бы сказал это, потому что если просто по формам смотреть, хотя либо это, но ну будем считать. Я просто уже совсем выдохся на последнем издыхании.

Ну тут. Тут все эти примеры нужно разбирать еще и с учетом того, что с какой стороны, в каком порядке исполняется. Ну ладно, тут одно и то же, а тут может быть разное. Во-первых. Во-вторых. А, блядь. Да. 46. Я не пату. Да, да. Я забыл про еще одно магическое число. Так. Ну, как бы вот, окей, вот. Непонятная хуйня. Вот. Не совсем понятная хуйня. Да ёп. Итак. Товарищ преподаватель, можно идти домой уже, да? А, так, чё у нас тут? Я не буду читать сегодня про Black Bridge. Есть у нас шансы дойти, да? Чё нам надо, чтобы дойти? Хотя до 46-й я тоже уже не хочу доходить.

мастер бедрум, как только туда еще, блядь, попасть. Планетариум поставить. Давай вернемся. Ну чё ты хочешь про 3НВ? Ну... Трей Вен Вен. The branches of three are very old. The branches of three, типа трей branches. Трей Вен branches. И old, потому что Вен это еще и конец. Не знаю, что ты хочешь понять. Все, заскринь, если тебе надо. Заскринь. Тритранк это нефтрей.

А, да. А там Трейвен. Окей. Ивин. А тогда что? My tree is not very old. Заскрини решишь, какое лучше. Заскрини. Все, планетариум. Будет ли завтра, не знаю, скорее всего. Если не будет, то когда там ты в четверг? Посмотрим. Если я буду. Завтра может быть не бить. О! Окей. А, отойти нельзя.

Ну чё, посмотрим Трофи Рум, да? Это которая? Угу. Осталась только восьмая. Легендарная восьмая.

Ничего нету, да? Ну-ка я могу. Пропустить.

Непонятно, свиншоты дают только если вода есть. Транки тут просто рандомные или за свиншот? Непонятно. Плавки.

Такое же время показывает, как в прошлый раз. Здравствуйте. А толку? Я уже все.

Все. Очень длинные раны.

В смысле, это, типа, два разных критерия, за которые... Что это значит? Почему два... Окей.

Так, сохранить заметки. Не забыть сохранить заметки сразу. Это второй файл. Сохранился. Это первый файл.

Не сохраняется. Он уже, блядь, слишком большой. Что я отсюда буду еще выносить-то, еб? Что? Что? Можно фигуры шахматные вынести. Ну, теперь в следующий раз. Коннекшены еще не обновились, еще 9 минут. На этом все.

Таких кабанчиков мы смотрели кино вчера. До свидания.

краски вы доставляете.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник.
1: Четвертое.
3: Четвертое. Мая.
4: В Москве час ночи.

Молодое радио Анон ФМ.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Понедельник. Понедельник.
2: Четвертое.
3: Четвертое.
4: Мая.
5: Мая.
6: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник.
2: Четвертое.
3: Четвертое.
1: Мая.
3: Мая.
4: В Москве 3 часа ночи.